0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

+28, в Москве жара. Женщина в платье с глубоким вырезом. Некто из

Кирой, арт, гламур, спорт и фразу, смерть целомудрия от секиры, я лучше бы так это назвал. Странно, но все еще хочется каждую. Может, хиджаб не так уж и плох? Даже вон ту, которая замужем. Даже кто думает, что я лох? Может, уехать куда-нибудь за город? Или закрыться за обе двери? И попаститься недельку загодя, пристегнув себя накрепко к батарее?

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: В этой войне не бывает потерь, не бывает побед и поражений. Здесь твоя оборона и твое наступление. Ты наивен,

Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзией тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Он появился на свет в семье шахтера Томаса Вудварда и получил имя в честь отца. Само рождение не обошлось без косяка. Акушерка подумала, что он мертворожденный, и уже собиралась, так сказать, сообщить об этом матери. Но бабка вмешалась, взяла ребенка за ноги, окунула головой в ведро с холодной водой, потом покрутила вокруг себя, и вуаля! Мы все радуемся уже более 55 лет, слушая его голос. Это ж хрень какая! В 12 лет чел переболел туберкулезом, 2 года сидел и лечился дома, не выходя на улицу, и слушал музыку. Вы представляете? Мы живем! Мы можем посмотреть и послушать человека, который пел дуэтом с Элвисом Пресли и конкурировал с ним в хит-парадах в одно и то же время.

В 1970 году хит-парад Billboard, Элвис был на 78-м месте, а Том Джонс на 91-м. Вот такие дела. Это вам два короля пели. Том Джонс. А вы думали, я про Элвиса травить буду? Пресли? И так все знают. Но все рок-н-ролльщики в чем-то одинаковы. Все прошли через кучу хрени, наломали дров, сожгли мосты. И чего там еще? Кто там что делает? В 16 лет женился, так как заделал себе сынулю. Том устроился на перчаточную фабрику. Потом пошел на стройку. Рубить уголек по состоянию здоровья, к сожалению, было запрещено. А на стройке он и подкачался маленько, ну, таская кирпичи. А в выходные выступал со своей группой Tommy Scop and Senators по кабакам и ярмаркам Южного Уэльса. Че, платишь 5 фунтов на всех за выступление?

Первый успех пришел в 1965 году и сразу вывел Тома Джонса в высшие эшелоны эстрады. С 1967 года по 2011 он регулярно гастролировал и выступал в Лас-Вегасе. Пел дуэтом с Чаком Берри, Литл Ричардом, Дженнис Джоплин. В прошлом году выпустил новый альбом с новыми песнями. В передаче «Голос Великобритании» есть такая. Уже 10 сезонов сидит в жюри в качестве наставника. Пока есть время, цените это. Том Джонс, Дженнис Джоплин, «Rise Your Hand».

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

ложиться, скоро будет утро. И все быстрее каждая минута. Я все равно не сплю, не подпускаю день. И все быстрее каждая минута. Я все равно не сплю, не подпускаю день.

и дальше звезд далекая любовь, и стрелка все быстрее.

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
1: Ка-ау!
0: Песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

Весь наш мир — это лишь бездный всплеск. Все, что есть вокруг — самый яркий блеск. Миллионы тайн в тени от нас. Чудеса хранят —

открыл паука интернета. Проснувшись во вторник поутру, и чтобы увидеть луч света, набрал адрес солнце.ру.

кострах несбывшихся надежд горит белый свет. Горячечный бред зарождается где-то в груди. Трудно идти, если не видеть перед собой путеводный маяк. Своры собак воют уныло из темных углов. Кто не готов встретиться с ними один на один, прячется в свете витрин.

На кострах несбывшихся надежд годы горят. Медленный яд разрушения точит скалу. На грязном полу лужа, похожая цветом на кровь. Слезы богов падают вниз на траву холодной росой. Знает любой, всякий, кто смеет босой бегать по этой траве. Безусловно,

На кострах несбывшихся надежд сгорают друзья. Больше нельзя их голосов различить. Право самоубийц — выбор: тонуть или висеть, или лететь. Боги простят всех заблудших овец. Скорый конец, чувствуя, враг твой безмолвно кричит сквозь стекло и бетон. Он тоже прощен.

На кострах несбывшихся надежд полыхает любовь. Поленницей дров воспоминания томные рядом лежат. Их порождать больше не в силах ни сердце, ни мозг. Соблюдающих пост в память о долгих и праведных снах, добрые люди обяжут к счастью и свету идти в кандалах на руках и ногах с молитвой.

страх несбывшихся надежд. Дымным столбом, золой и углем, вера взмывает ввысь к облакам, досаждая богам. Боги устали, им хочется спать. Надо понять чувство великой, всеобщей и жгучей вины. Надо познать право и силу, бегущей на берег холодной, бурлящей волны. И все спасены.

0: Участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Короче, Шухер, здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, другие подруги, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие мои. 21.01 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Сегодня у нас среда. А это значит, что очередная программа «Миксер». А сегодня это не просто миксер, это 190-й миксер, это космический миксер. И сегодня у нас еще финал отбора на фестиваль Revolution 2023. Вот, приветствую всех, кто к нам уже подключился. Здравствуйте те, кто слушает FM. Приветствую всех, кто слушает нас в онлайне. Вот, для тех, кто у нас в первый раз, расскажу сразу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть основной чат, который видно на стриме, который я читаю, куда можно писать. Он находится прямо у нас на сайте, на страничке прослушивания, под плеером и под моей наглой мордой. Вот, там можно писать, там я вижу, там я читаю. Вот, во-вторых, находите в Ютубе или во ВКонтакте канал или группу «Неформатное радио». Прямо там сейчас идет стрим. Вот, и в комментариях к стриму можете тоже писать, чем, в принципе, люди сейчас и занимаются. Вот, только попрошу заметить, не в эфирной теме, которая на стенке висит, а именно найдите стрим. Вот, и в комментариях к стриму пишите. Касаемо звука, хорошо песни будут звучать на радио. Вот, на онлайн-трансляции будет замечательно звучать. Вот, если вы слушаете стрим, то песни, скорее всего, будут звучать не очень громко. Вот, потому что, ну, специфика такая. Вот, плюс на стриме я нет-нет, да и да. Могу и матюгнуться, и, собственно, поругаться, и покричать. Поэтому, если вы с детьми смотрите стрим, с этого вам или выгнать их нафиг, или одеть наушники. Ну и, конечно же, все, кто слушает нас с телефонов, обязательно одевайте наушники, потому что в телефонах звук плохой. Вот, все, рассказал. Виталик, здравствуй. Здравствуй, Виталик. Вот, ну и, собственно, давайте начинать. Ну, смотрите, как бы список уже утвержден. Вчера мы, Ваня, я отправил все голоса, которые наголосили. Вот, уже список составлен. Собственно, обсуждать тут уже нечего. Единственное, что вот я вчера в бомбардировке забыл просто. Надо было вчера озвучить. Ну, сегодня озвучу. Все равно сегодня здесь сегодня все как раз заинтересованы. В альтернативном голосовании. Вот, у символа неба накидали 2500, соответственно, я эту сумму умножаю на 2, и 5000 неформатных рублей завтра ребятам зачислю на баланс, когда буду выкладывать запись эфира. Вот, ну и, собственно, цифра такая хорошая, давайте, ребятки, я вас заберу в треках недели, покручу. Да, ну вот в треках недели и 5000 у вас еще на балансе будет, там еще можете что-нибудь себе зарядить. Вот так вот. Все. Это касаемо того, что отзвучало. Давайте я сейчас заменю альтернативную голосовалку. Где она у меня? Уже пора новую голосилку включать. Так, эту выключаем. Эту включаем. Вот же наши сегодняшние участники. Сегодня мы... Это у нас результат отбора 4 туров. Вот, и только один из этих участников попадет в финал. И, собственно, будет играть на главной сцене фестиваля. Собственно, за что битва и начинается. Итак, друзья, так, сейчас я открою сопроводиловку. Мне же Ванька все про всех написал. Сегодня мы вспомнили Салтыкова-Щедрина обоих. Обоих и Салтыкова, и Щедрина. Вот, и начнем мы сегодня с группы The Nighters. Город Москва, трек называется «Огненный дракон». Я надеюсь, что треки все новые. Потому что я помню, на какой-то из отборов у нас был, и ребята кидали свои старые треки, которые уже звучали. Вот, итак, The Nighters, композиции группы звучат на русском и английском языке, тексты песен отправляют слушателя за поиском смысла жизни, окунают в омуты любви и ненависти, сталкивают с мистическим и таинственным миром. Творчество коллектива – это баланс музыки и текстов, драйва и гармонии, черного и белого. Итак, The Nighters, Москва, трек называется «Огненный дракон». Давайте, поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Игорь Мелкумов, здравствуй! Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, что там у нас? 21.10 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Только что у нас отзвучала группа The Nighters со своим огненным драконом. Вот. Артемка пишет, вот, спасибо за отзывы. Заходите к нам, мы. К нам, мы. Но я у вас, ИСы, уже давненько. Так что давайте добавляйтесь. Да, музыканты, я, кстати, обычно говорю, но сегодня, так как у меня тряханутое состояние, забыл сказать. Когда слышите свою песню в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие концерты. Это не возбраняется, это приветствуется, наоборот. То есть, чтобы люди вас услышали и могли сразу же зайти к вам, добавиться, ознакомиться с вашим иным, другим творчеством. Вот, поэтому не стесняйтесь, кидайте. Так, ладно, что-то тут сейчас мы будем. Сейчас я буду вычленять комментарии по музыке из остальных комментариев. Вот, Артемка пишет, тут бас лучше слышно. Ну, тут бас хорошо. Ну, я, кстати, включил себе еще сабвуфер внизу, так что прям меня тут попинуло малеха. Так, Саня Луженков пишет, музыка и тексты ложатся в ухо неплохо. Так, Саня Завадский, слушай, дружище, я вижу, что ты кинул эту дружилку ко мне. Сейчас я после эфира добавлю обязательно. Так, что там, музычка интересная, вкусненько звучит. Так, куда ты намылился на финал в Москву? Ну, если меня Ванька позовет, конечно же, поеду журить, судить и прибухивать. То есть я-то планирую... Я в прошлый раз не бухал, и у них было скучно там. Вот, поэтому надо выправлять ситуацию. Тем более, я так понимаю, это уже в новом клубе будет, в каком-то, в другом у нас финал. Вот, поэтому надо его обмыть, конечно же. Так, что тут еще у нас пишут? Пару-тройку рюмок и помогло. Слушай, Вань, да вполне возможно, что и поможет, но, как тебе сказать, меня и так плющит. Вот, а тут я же не понимаю, у меня минус или плюс. Понимаешь, может эффект быть обратный. Вот, и плюс я не знаю, какое у меня нормальное давление, понимаешь? Мне сейчас вот Коляновна померила там что-то этот, 128/90, но мне последний раз мерили давление, мне, наверное, было лет 15-16. А, нет, вру, скорую помощь мне, я сам себе вызвал, ко мне об голову биту сломали, вот, вспомнил, я в говнину пьяный был, вот, тогда у меня было 120/80, то есть... Я говорю, ну и что тут на 8 прибавилось? Она говорит, да ты что, на 5 прибавилось, это уже плохо, а сейчас ты практически в этот, при инфаркте. Вот, ну, я говорю, значит, уйду красиво, сдохну прямо в эфире. Так, что тут нам пишут? Что там пишут? Мою можно не ставить, да не, ребят, все будет хорошо, всех послушаем обязательно, что вы. Так, Маришка пишет, The Nighters лучшие, вот, Артемка тут сколько у тебя, ну-ка, Артемка, расскажи нам, сколько у тебя групп, народ интересуется. Так, звучит самобытно и интересно, мне глянулось. Так, что там еще, 22-го. Буду на концерте, Юла пригласила. Юла. Так, что там еще? Только что была наша песня. Голосуйте всем табором. Вот, правильно, так и надо. Ладно, поехали дальше. Давайте сегодня не будем особо размазывать, чтобы я побыстрее от вас свалил. Пойду лягу и сдохну где-нибудь под этим, под кроватью. Так, следующие ребята у нас. Иные реальности. Город Москва, трек называется «Отражение». Про себя написано следующее. Группа «Иные реальности» играет в стиле хард-рок и около него с легкой ноткой философии в текстах. Такое вот короткое сопроводило. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

уже добрый, вечный, сносим систему кнопкой Delete, форматируя память, удаляем беспечно и выходим в дверь.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, 21:19:35 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, дорами иные реальности кинули в основной чат ссылочку на свой паблик. У вас плюс один, ребят. Так, что тут нам? Ринка пишет, дядя Захар Ульяна говорит... дядя Захар Ульяна говорит, здоровается. Привет, Улька! Улька, привет! Машу тебе лапкой, если ты смотришь. Вот. Так, что тут еще нам пишут? Выходные не был, теперь не в своей тарелке и башка на бекрень. Так, Витос пишет, что-то я, наверное, все сегодня просто буду слушать. Неохота комментировать, лучше проголосую. Так, Дина Кязимова пишет, музыка кайф. Так, что тут еще? Димка, не то. Вот, Виталик пишет, если честно, то что-то скучная песня. Так, Игорян пишет, Наутилус напоминает, брат 2, да ладно, ну нет, ну совсем нет, ты что? Так, что там еще? Чё-то прям не очень запись, чё-то прям не очень запись пишут. Вот, блин, где они писались? Вот, ну я за эфиром сказал, давайте я еще раз повторю. Тут я слушаю, да, то, что звучит. Запись-то, в принципе, ничего. Вот, свели плохо, то есть из этой записи можно было вытянуть, но все-таки процент занудности есть, ребят, вы не обижайтесь, я скажу как есть. Вот, вам надо как-то разбавить песнягу, она получилась очень монотонная и очень длинная. Вот смотрите, она сколько, она 4:26, то есть это уже много, то есть 4,5 минуты это просто прям вот зашкаливает. И она у вас прям ровная. Нету такого, чтобы вот какие-то были изменения. И где-то на второй минуте уже начинаешь понимать, что хочется переключить. То есть, ну, мы живем в 21 веке, и сейчас изменения. И где-то на второй минуте уже начинаешь понимать, что хочется переключить. То есть, ну, мы живем в 21 веке, и сейчас народ...

это всегда плохо для музыки. Так, когда будет прослушивание? Спрашивает Софья. Софья, какое прослушивание? Расскажи. Расскажи, про какое прослушивание ты спрашиваешь. Так, что тут? Когда голосование начнется? С голосования, ребят, начнется завтра ночью. Вот, завтра ночью на сайте Неформатного радио появится запись эфира сегодняшнего, появится голосовалка, будете ставить галочки за всех, кто понравился, вот, и мы потом эти галочки будем считать. Сегодня работает альтернативное голосование, оно никак не влияет на общее голосование, но все средства будут зачислены на баланс музыканта и умножены на 2, и умножены на 2. Вот, они уже найдут, как их грамотно потратить. Так, вот, что тут? Машка пишет, скоро моя будет двухминутка. Давай-давай, ждем-ждем. Ну как скоро? Еще не скоро. Еще не скоро, пока посиди. Так, что тут нам еще пишут? Что тут нам еще пишут? Вроде все. Вроде все. Олежек, да я не жалуюсь, я просто рассказываю. Я просто рассказываю, почему. Я же вчера всем обещал, что сегодня у нас будет синий эфир. Мы тут прибухнем, так прибухнем. Я буду стоять на голове и ногами играть на балалайке. Но сегодня меня, видите, как это повело, малеха. Поэтому сегодня я с чайком. Вот. Ладушки. А, да, и ссылка на голосование будет у нас в группе Неформатное радио. Она появится, то есть если кому лень будет искать на сайте, она появится у нас в группе, поэтому, чтобы не пропустить вспышку, нажмите себе туда куда-нибудь колокольчик. Вот Лерка пишет, я сосиску ждала. Да, были планы на сосиску, честно. Честно, были планы. И тазик вискаря приготовлен, но, блин, ни к чему это сейчас озорство. Лучше перебздеть, чем недобздеть. Так, ладно. Васек пишет, отличная новость прилетела. The Nighters играют на открытии мотосезона у ночных волков. Молодцы, ребят, поздравляю. Поздравляю. Так, ну и, собственно, все. Все, поехали. Поехали дальше. Далее. Далее у нас Шилов Бенд. Город Москва, ночными огнями называется трек. Про себя написано следующее. Горячая смесь из текстов и музыки, эмоций и энергии. Полное погружение в стихию рока, панка и ска. Цунами звук, ураганная подача, которая не оставит вас равнодушными. Вот, ставим, слушаем Шилов Бенд, ночными огнями, город Москва, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, дорогие подруги, что там у нас? 21, 28, 37 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, мы выяснили, что Олег Митрофанов – это Машкин басист. Вот, а Машка – это наша, как это называется, Полина Гагарина русского рока. Вот так вот. Так, только что у нас отзвучали Шилов Бенд. Сейчас я буду опять вычитывать комментарии, вылавливать. Вылавливать буду комментарии. Так, сосиску я ждала, пока не дождалась. И кинулась в синее море. В общем, все умерли. Так, сейчас, Шилов Бенд, мои любимые. Олег наш басист. Вот, позитивчик играет, Ринка пишет. Позитивненькая песенка. Олег пишет. Так, что там еще у нас? Так. А что-то вообще комментариев нету. Вот, бас прикольный, слэпом херячит слэпом. Вот, и все. И все. Вот так вот. Надо лежачок Зухеру подогнать, чтобы лежа эфирить. Фидул, а что ты сидя работаешь, а лежа неудобно? Вот что-то из этого. Ладно. Полетели дальше. Ребят, сегодня не будем долго задерживаться, чтобы я побыстрее от вас свалил, потому что я сегодня болею. Вот, далее у нас группа «Радионавтика». Время троллейбусов, которое уже крутится в ротации неформатного радио вовсю. И ребята уже выиграли у нас место в сборнике «Грани», который в мае мы начнем собирать. Это и пластинка, и ротация как минимум полгода. Вот, короче, целая куча ништяков. Ну и вообще, в принципе, ребята интересные. Вот, давайте буду читать. «Радионавтика» — это свободное плавание между такими музыкальными континентами, как фолк, блюз, софт, мелодический рок, в лучших традициях московского андеграунда и при хронической ностальгии по кельтской романтике. Группа называет свой стиль даосский рок. Итак, «Радионавтика», Москва, время троллейбусов, поехали, ставим. Слушаем, ну а вы, конечно же, что вы комментируете?

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья и подруги, здравствуйте все, кто к нам только что подключился. 21:36 на моих зеленых системных. Дэн Реновацио спрашивает, смотрю с задержкой, играл ли Шилов Бенд? Играл прямо вот перед радионавтикой Шилов Бенд играл, очерчивая круг, все хорошо, он отзвучал. Так, что тут нам? Димка пишет, сейчас уже нейросеть учится сводить песни, пару кнопок и песень готова. Слушай, Дим, ну тут я поспорю, конечно, они свести это, скажем так, не два пальца об асфальт, там все-таки душа нужна, поверь мне, тут... Пока у нейросети не появится душа, как у жидкого терминатора, вот, сводить они нормально не будут. Отмастерить, да, могут, но свести вряд ли. Так, что там еще у нас? Олежек пишет, под кладом звучала балалайка или нет, не пойму никак. Звучит интересно. Игорян пишет, в тексте есть смысл, песня о поколении, походу, и музыкальное замедление указывает на ностальгию. Так, Соня у нас нарисовалась, пока звучала у нас радионавтика. Так, что там еще у нас пишут? Танцевальный вечер, где мастеринг от автора? Да, группа радионавтика, что-то вы прям не отмастерили трек совсем от слова совсем. О, кстати, надо же мне убавить, ну ладно, вот мне надо не забыть убавить, минус 7 дБ сделать, а то сейчас следующий трек у вас разорвет барабанные перепонки. Так, вот Ваня пишет, мне радионавтика нравится, хорошие песни, но живьем они все еще звучат лучше, чем в записи. Вот Ванька, вот он любит музыкантов, и он так это скромненько сказал, ребят, сведено херово, сведено, играете хорошо, вот, сведено херово. Так, дорожная песенка, так, что там еще у нас пишут, ну и, собственно, все. Собственно, все, комментариев больше нет. А, вот, веселенько прозвучали, Сонька написала. Вот. Нет, хорошо, мне понравилось, но замастерить надо, конечно, потому что вот я честно говорю, сейчас плюс 7 добавил, и то там прям, мне кажется, было очень плохо слышно вам в эфире. Кстати, расскажите, как было в эфире, не на стриме, а на радио, как было слышно радионавтику, потому что мне даже интересно. Вот, ладно, поехали дальше. Далее как раз вот наша, это самая наша, вот это не Полина, а Маша, которая Полина Гагарина русского рока, вот, наша Slim Life с треком «Одно и то же», уже крутится у нас в треках недели их «Где ты», трек, который еще нигде не вышел, я уже, собственно, от Машульды огреб, потому что, ну, мы как по привычке у нас ребята выкладывают, когда все, они прям раз трек прилепляют. А она мне говорит, Зухер, ты чё? Ты чё, говорит, охренел, у нас трек еще не вышел, а вы тут его в группе выставили. Пришлось срочно удалять. Вот, но тем не менее, трек уже крутится. Ну, а сейчас следующая, другая песня, «Одно и то же» называется песня, Slim Life, Москва, поехали ставить. А, ну надо же сопроводиловку зачитать. Где эта сопроводиловка? Сейчас мы ее найдем, вот же она. Так, Slim Life — это русский рок с женским вокалом в текущем составе. А, все, уже играет Slim Life.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, други, подруги, 21:42, 19 на моих зеленых системных. Саня вот пишет: прибавь звука у себя. Ребят, на стриме звук какашка. Я сразу предупреждал в начале эфира, я всегда это говорю. Если хотите нормально слушать песни, включайте радиопоток. Или в FM, если вас не ловит, значит в онлайне. Там звук нормально идет. Вот, а здесь, если я на стриме начну подкручивать громче, тише, это будет, ну вот я честно говорю, это будет полная жопа. Вот, давайте, гоу в группу, Машка пишет, кто, ну я-то уже подписан, вот, ссылочка брошена, во всех чатах присутствует, добавляйтесь. Вот, мимимишная мама Машка наша. Вот, и написала она, что завтра уже трек выйдет, ну, значит, завтра мы его вернем, завтра мы его вернем, понимаешь, в тот пост, который был про трек недели. Так, радиоверсия, радио, мы в воскресенье живьем в Алиби играем, вот, ну, скинь мне, и я перепощу, ну, только в субботу, у нас народ быстро забывает все, поэтому, если концерт в воскресенье, перепост лучше сделать в субботу. Без проблем. Так, что там нам еще понаписали? Так. Начало прикольненькое. Машу я слышала вживую. Крутая девочка. Так, пишет к тому, что Шилов Бенд играл не «Ночными огнями», которые вы звучили, а трек «Очерчивая круг». Слушай, играл, скорее всего, «Очерчивая круг». Сейчас я погляжу. Где? Вот, Шелов Бенд, «Очерчивый круг» играл. А это мне, видимо, в описании Ванька забыл стереть старое название трека, и я его зачитал, потому что он у меня был написан в сопроводиловке. А звучало все правильно, звучало у нас, что там, «Очерчивый круг». Не переживай, все, звучало все правильно. Так, что там нам еще пишут? Вот Ванька пишет: я тоже был на концерте, отлично поет, легко и приятно. Васек пишет: прикольный танцевальчик. Так, Олежек пишет: гитарный ход отличный, речитативчик супер, трек отличный, РХЧП по-русски с женским вокалом, круть. Так, Ринка написала: прикольные. Неплохой квадратик в начале, но в процессе песни много переходов. В тексте слова мудрее. Может, перемудрили, но, Игорек, я не знаю. Наверное, им так хотелось сделать. Они же, собственно, свою песню делали. Знаешь, я всегда музыкантам говорю: не слушайте никого, делайте свое плохое. Делайте свое плохое, никого не слушайте. Вот, ну они так видят. Понимаешь, если они будут подстраиваться под кого-то и делать под кого-то, это будут уже не они, не те музыкантов, которых любят, а это будут какие-то блеклые копии. Поэтому надо принимать как есть. Ну, не нравится эта песня, значит, другая понравится. Вот, ну у них так задумано, я думаю. Так, что там еще нам пишут? Ждем. Все. Хочу Захара в группу, как подписчик. Лерка, ну так вот сейчас будет, когда у тебя твоя песня играть, кинешь ссылочку, и я к вам добавлюсь, конечно же, обязательно. Вот. Так, ладно, поехали дальше. Далее у нас Нарафоминск. Нафиг to gain. Нафиг этот гейн. Nothing to gain. Трек называется «Поколение». «Поколение» хоть он называется. Я теперь А тут вообще не написано ничего. Да, «Поколение». Вот. Из города Нарафоминск играют альтернативный металл и делают это достойно. Написано в сопроводиловке. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, други подруги, 21:50:21 на моих зеленых системных Nothing to Gain были только что у нас. Только что у нас были Nothing to Gain из Нафинг-Тофаминска. Так, что тут нам народ пишет? Народ написал много, много всего. Так, что тут? Сейчас я долистаю. Вот, ух ты, супер! Напоминает Люмен. Вот такое же играет наша команда. Братцы, вы круты, вещь. Так, Маха вот пишет, эти мне нравятся, я такое слушаю, но больше на эмо-группу 2007-го похоже. Я тут как-то рассказывал, короче, к нам приехали эти, господи, Отто Дикс в Туллин. Вот, они же то ли эмо, то ли готы. Ну, короче, они все в черном и грустные. Вот, а мы тут так это знатно прибухнули на студии, что-то мы сидели. Тут у нас большая компашка собралась. И, короче, мы решили, что мы пойдем на концерт этой группы все в белом и с белыми шариками. Даже шарики, даже купили шарики. И вот мы, ну не дошли мы, блин, жалко, так хотелось сходить туда. Вот, шарики в итоге до сих пор у меня где-то в ящике валяются, уже лет, наверное, 7-8 прошло. Вот, но было весело. Так, неплохо, забойненько такое, люблю, Бекки бы туда, Сонька пишет. Так, что там у нас еще? Хороший вокал, смутил переход отступления к куплету. Так, Олежек пишет, обожаю альтруху, сам рублю в этом жанре. Парни, я с удовольствием к вам добавлюсь, мошиши. Так, Ринка пишет, мошиши, связь прерывается, бывает у меня. Слушай, ну это, видимо, такой хреновый интернет. Так, финал был прекрасен. Мне, знаете, что финал напомнил? Я не знаю, каким образом, но у меня почему-то всплыла бы технология. Нажми на кнопку, получишь по мозгам. Вот, и там вот приблизительно так же вокал сделан, прям очень похоже. Так, что там еще у нас? Парни, ломитесь в сборник, буду очень рад соседству с вами. Так, что там? Все зависло. Нафинги лучшие. Здорово, дядька бородатый. Здорово, Антоха. Здорово, Антоха. Только зашел, ничего не слышал. Ну, ничего, будет же запись эфира. Так, парни погнали в грани. Все. Так, ладно. В стриме висит видео. Кстати, да, в стриме висит видео. Ребят, ну, переходите на YouTube, у кого висит. Ну, это, видимо, ВКонтакт. Или там пытается прорваться реклама, а у вас блокировщик рекламы стоит, и поэтому у вас и стрим завис, скорее всего, дело в этом. Вот, ну что, молодцы, красиво, здорово, поехали дальше. Я сегодня не буду сильно рассусолить, ребят, потому что меня тут, понимаешь, это теребит давленец, я сегодня болею. Вот, далее у нас «Символ неба», город Москва, «Дом и работа» называется трек. Сопроводиловка следующая. Отличительная черта группы «Символ неба» — стилистическое разнообразие. В группе собрались музыканты, имеющие опыт выступлений в музыкальных коллективах от лайтового рока до жесткого тяжмета и даже в хоре Московской консерватории. Запоминающиеся мелодии, серьезная не очень лирика, яркие соло — все это «Символ неба». Ставим, слушаем, поехали. Ну а вы, конечно же, комментируете, да? Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, други, подруги, 21:58:10 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Вот, и я сейчас понял, что произошло ужасное. Но слава богу. Так, сейчас, ребятушки, мне надо отвлечься на секундочку. Давайте я вам буду рассказывать прогноз погоды. Нет же, он есть. Он же есть. Вот, в Туле сегодня было тепло. Потому что в Туле, в принципе, всегда тепло. Даже когда везде холодно, в Туле все равно тепло. Вот, у меня трек Леркин почему-то не добавлен был в плейлист. Вот, и я думаю, как такое получилось? Как такое вообще могло случиться? Вот, и пришлось срочно-срочно добавлять. Вот, ладно, все, теперь можно про погоду не говорить. Так, вернемся мы к группе «Символ неба». Дома работа. Так, что там нам народ пишет? Во-первых, пишут, что виснет стрим на ВКонтакте. Ребят, ну тут я ничем не могу вам посодействовать. Переходите на YouTube. У кого виснет ВКонтакте, смотрите на YouTube. Так, что там еще у нас? Яркие соло, AC/DC чистой воды в начале. Песенка про меня. Так, что Игорян пишет? Музыка ничего, только название песни никак не вяжется с роком. Так, что там еще у нас? Классика Old School зашло. Ванька пишет, хорошая группа, был у них на концерте, отличная энергетика у ребят. Так, Василий пишет, у нас в деревне тоже были хипаны. Да-да-да, я тут за эфиром даже этот сектор газа немножечко попел. Так, что тут еще у нас? Подвисает ВК. Сижу, молчу. Да не молчи ты, что ты, господи, от тебя тут, понимаешь, точно я сильно быстрее не умру. Так, что там? Доброта, песня «Ностальгия». Песня «Ностальгия». Мимо тещиного дома я без дела не хожу. Так, Ванька пишет, вот «Символ неба» хорошие мелодисты. Виктор Шигорин проснулся, прям пишет, знаете что, «Радионавтика рулит». Слава богу. Слава богу, вовремя написал. Так, что там еще? Так. Вот песня напоминает из детства. Блин, забыла группу, матершинная была такая. Так, что еще у нас? Напомнила нашего Петруху и «Стандарт Читинг». Да, есть у нас такая детская группа на неформатке. Ребята, даже сейчас умудряются концертировать. Я все переживаю, думаю, ребят, вы с этими концертами. Сейчас же там всех подряд гребут, блин, и увозят на фарш. Они еще и концерты играют. Так, что там еще у нас? Ух ты, клавиши добавились. Так, что? В Москве тоже тепло. Все, закончили. Поехали дальше. Далее у нас девочка Лера. Рела, потому что она в Орелия Волкова, значит, она не Лера, а Рела. Вот, и написано про них следующее. Хочет своей музыкой изменить этот мир к лучшему, достучаться до всех дверей и сердец, пробудив в людях доброту и любовь. Вот, и песенку Лера выбрала самостоятельно. Real Life называется песня. Ну, она правда клевая на самом деле. Вот, поехали, ставим, слушаем.
3: Правду, настоящие чувства, я за дикую страсть.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:06:06 на моих зеленых системных. Дэн Реновацио пишет, не ставит тут смайлы. Лера топ. Лера топ. Витос пишет, молчал, не выдержал. Хорошая песня. Вот, класс. Васек пишет, я тоже улыблюсь, очень позитивно буду за тебя голосовать. Так, что там? Лерка пишет, я, если честно, пипец как рада была выступить на сцене на Revolution. Это как фантастика была. Слушай, ну, выступать это всегда клево, потому что это обмен энергиями. Это же здорово. Я вот 2 года уже нигде не играю и прям чувствую, что закис. Видите, болеть начал. Голова кружится. Надо выступать. Так, вкусняшно и взрывно. Лера, звучит красиво. Все у тебя в подписчиках. Так, что там? Прям норм, даже альт-рок. Что там у нас? Арбенину на пенсию. Аплодисменты. Даешь Леру в массы. Машка вот пишет, Лера, мы с тобой заодно и тоже топим. Ванек пишет, шедеврально. Так, что там еще у нас? Авхдравлю. Вот Машка написала, да, брата. Девочки, они такие девочки. Они прям такие у нас девочки. Не, ну на самом деле, если бы не девчонки, вот насколько поганее была бы наша жизнь. Вот представьте. Вот, поэтому, конечно же, когда хорошие, добрые девочки, красивые девочки поют красивые, добрые песни, это в итоге приводит жизнь к лучшему. Я так думаю. Вот, ну что, друзья, Зухер, покажи басуху. Сейчас покажу. Это у меня болгарский орфей, полуакустика. Вот, выменял на Ямаху, на Пацифику, но я его буду в порядок приводить, я вот это все черное страшное сошлифую, гриф на место поставлю, потому что там такие зазоры, что мама не горюй. Короче, приведу ее в порядок, будет зачетная гитара, родные звукосниматели, все родное стоит, меня прям, и звук мне очень нравится. Я, кстати, вот корзину груш свою записал на этом басу, он прям хорошо звучит. Вот, ладно. Вернемся к нашим птичкам. Итак, друзья, завтра вечером, наверное, ближе к ночи, на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосование, вот, и ссылочка на голосовалку будет у нас в группе во ВКонтакте неформатное радио. Кому будет лень искать на сайте, можете там найти. Поэтому, чтобы не пропустить вспышку, подпишитесь, нажмите на колокольчик. Что там правильно надо сделать? Я слаб в этих всех нюансах. Вот, давайте, друзья, не забывать, что все мы люди, все мы человеки, все мы музыканты, давайте быть добрее, поэтому я в очередной раз всех прошу и умоляю, давайте проведем честное голосование, пожалуйста, без вот этого вот всего, вот, и... Обычно я говорю, победит сильнейший, ни хрена. Вот все ребята классные в этом списке. Ну, просто кто-то еще и сыграет на фестивале. Это не повод, чтобы ненавидеть друг друга, чтобы заниматься какой-то чернухой. Поэтому предлагаю вам всем дружить. В первую очередь, я смотрю, уже многие, кстати, передружились тут все. Поэтому... Главное, в музыкальных фестивалях главное участие. Во всех отборах главное участие. Победа – это просто бонус. Вот, поэтому это голосование сейчас вот будет самое ценное, да, но и, опять же, мы его будем судить очень строго. Поэтому аккуратнее, не балуйтесь, пожалуйста. Вот, сейчас давайте я включу песню, которая весь эфир хотела прорваться. После этой песни на радио наступит, включится другой диджей или автодиджей, тихо не будет, а на стриме я еще немножечко повисю.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Самба – символ национальной идентичности бразильцев. А пошла мировая известность самбы от бразильских карнавалов. Интересно, что в португальском языке самба – это танец и имеет мужской род. Это не пляска какая, а танец. Ясно вам всем? Первые бразильские карнавалы появились в 20-30-х годах прошлого века. Так что можно сказать, мы празднуем столетний юбилей самбы. Первая же известная запись была сделана в 1917 году. Карнавальная песня. Ну а корни уходят в Африку, в Конго, и означают «умбригаду», то есть переход к солированию в круговом танце, типа хоровода с присядкой у нас. Вот такие дела. Серхио Мендес, «Маскуэнада».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

молочный пломбир. В дырявой авоське коробка конфет и с крышкой зеленый кефир. И можно бесплатно себе отмотать в трамвае счастливый билет.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Стрелки черные стучат и стучат. Но как же так случилось, мышь моя мышь, что я еще не сплю, и ты еще не спишь. Всю жизнь играли, а все при своих. Вылезай, покурим одну на двоих.

Раны молчат, только стрелки черные стучат и стучат. Ну как же так случилось, мышь моя мышь, что я еще не сплю и ты еще не спишь. Всю жизнь играли, а все при своих. Вылезай, покурим одну на двоих.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей «Неформатного», благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: С вами болезный старик Зухер.
2: С вами такой же болезный, но пока еще не совсем старик, ехидный коняшка Димка.
1: Вот, и каемся мы, вернее, каюсь я за то, что прошлую программу мы просрали. Вот, потому как лежал я, помирал, и был не в состоянии даже коняшке позвонить, не то что там вести какой-то эфир. Сегодня уже полегче, но все-таки, блин, настроение минорное, мокрое.
2: Вот. Тем более еще такая погода за окном.
1: Да, лето кончилось, мокротень, дожди нальет. Но, тем не менее, ладно, жизнь продолжается, и сегодня у нас эфир, посвященный акустическим, как, песням? Нет, не песням, треком. Акустическим,
2: ну да,
1: треком.
2: Так будет правильнее сказать, наверное.
1: Вот.
2: Ну, вначале, наверное, давай, Захар, подведем итоги многострадального предыдущего эфира, да? Мы должны были это сделать неделю назад. Но, к сожалению, по тем причинам, которые ты уже обозначил, не смогли мы выйти на
1: да,
2: связь.
1: Да, спасибо. Спасибо огромное, ребятушки, всем, кто кричал: «Зухер, сдохни побыстрее, не мучайся». Вот, спасибо всем, кто желал здоровья. Очень приятно, ребятушки, правда, приятно. Вот. Ну, вот еще я не выздоровел, но, надеюсь, недельки через две все-таки уже начну кушать по чуть-чуть. Пока вот только водичка, хлебушек, таблеточки и все. Вот, по поводу победителей прошлого эфира.
2: Ну, давай, Захар, сначала скажу, как распределились голоса. Напомню тем, кто об этом, ну, либо забыл, либо просто не в курсе. У нас была действительно очень серьезная рубка. Очень многие команды набрали много голосов. И, соответственно, я еще раз повторюсь, мне не стыдно это сказать, что практически все участники нашего предыдущего эфира были достойны ротации в форматном радио, потому что треки действительно подобрались отличные. Вот. Но, тем не менее, за кого-то людей проголосовало чуть больше, за кого-то чуть меньше. Но я в таком порядке, да, с первого по какое-то там место обозначу победителей. И вообще просто треки, которые, ну, получили голоса. Значит, 418 голосов было отдано за группу «Зорница» с композицией «Роза ветров». За «Сердце дурака» из Беларуси с композицией «Рок-н-ролл не будет» проголосовал 411 слушателей. За «Юлию Глебову» проголосовал 397 слушателей. Юлия Глебова тоже из Беларуси. За группу «Пароль» с композицией «Атлантида» с мозгодробительным, прошу прощения, припевом 367 голосов. «Без штампов солнце» 296 голосов. Ну и дальше пошли группы, которые набрали чуть меньше 100 голосов. «Карбофос», «Не Камильфо», «Стекла», «Последний пионер», «Джаз Порно», «Невма», «Киберпанк», «Море море» и группа «Море». Вот. Но было очень много вопросов и было очень много претензий со стороны и слушателей, и со стороны и участников к, возможно, имевшей место быть накрутке голосов. Была проведена проверка, ну и об итогах ее сейчас расскажет Захар.
1: Ну, я вот почитал комментарии, все ругали дураков, вернее, сердце дурака, смотрю, там ругали, ребят. Вот как ни странно, белорусы, они голосовали хорошо и честно. Такое редко бывает. Так, стоять, Зорька, что у меня там пытается прорваться в эфир. Надо сейчас я верну на место бэкграунд. Потерял нить. Нить я потерял.
2: Ну, так вот, ты говорил о том, что белорусы на удивление
1: голосовали честно. Причем я замечал за ними много раз, что вот у них всегда так проходит. У нас попалась Юля Глебова.
2: Вот. Она, кстати, тоже из Беларуси.
1: Да, но из-за нее из Беларуси практически не голосовали. Меня порадовали голоса из Донецка, из Луганска. То есть там люди между минометными обстрелами слушали, видимо, неформатку и голосовали. Вот. Вот там было много левых голосов. Все остальные шли как-то плавненько, ровненько. То есть, ну, предсказуемо. То есть, ну, как это называется? Естественный прирост голосов. Вот. Прокололась Юлька. Причем мне обидно. Я вот когда я же не смотрел на результаты, я просто по программе помню, что вот мне этот трек прям доставил какое-то удовольствие. И я думал, что вот мы возьмем в ништяки как-нибудь, если даже не выиграет. А тут вот сейчас вроде как даже и обидно в ништяки брать.
2: Ну, я тебе сразу скажу, зачастую бывает именно так, что музыкант ни сном, ни духом о том, что ему кто-то крутит голоса.
1: Ну, может быть, да, может быть.
2: И тем более, извини, что перебил, я считаю, что если песня достойна, если она всем понравилась, ну, как бы надо абстрагироваться от таких вот ситуаций. И я вот все-таки говорил об этом, и еще раз повторюсь, если на то будет твоя воля, твое желание, да, песня Юлии Глебовой обязательно попадет в ротацию в ништяках, либо в неформатном прорыве, да. Но, правда, несколько на более других условиях, нежели чем у победителя. Да? Менее часто эта песня будет звучать, но, тем не менее, она должна быть в ротации, я так считаю.
1: Ну, вот, обидно. Ну, давай, ладно, пока, скажем так, победители есть, да, вот, а с ништяками будем решать, когда будем собирать ништяки, тогда уже эмоции поугаснут, да, и...
2: Ну что, и барабанная дробь, обзови все-таки трех победителей.
1: Сердце счетом... дурака, пароль и зорница.
2: Да, вот три группы, которые три победили группы. У нас в предыдущей программе. Все три команды попадают со своими песнями в ротацию неформатного радио впрямую. И, ребят, от
1: вас... Высылайте джинглы.
2: Да, будут нужны джинглы.
1: Высылайте джинглы, запись голоса, без всякой музыки, просто на любой диктофон. Всем привет, мы группа такая-то. Вы слушаете неформатное радио, да, мы оттуда-то. Здоровья вам, удачи, любви, то есть каких-то пожеланий. Вот, мы все это приклеим к вашим треком и запустим в постоянную ротацию. Вот, ну что, давай сейчас поставим троих победителей нон-стопом.
2: Да, Захар, я, кстати, хотел у тебя спросить, пока не забыл, да. Меня спрашивают предыдущие победители, которые уже отправили тебе свои голосовые джинглы, когда им можно ждать их в ротации?
1: А домой? Вот я думаю, буквально вот дня два и все. Я же обещал, что после вот этого голосования мы соберем все долги за... У нас сколько? За 5 программ накопилось долгов.
2: Да.
1: Вот. И запустим их всех в ротацию. Так что я думаю, вот день-два и все поедет.
2: Кстати, ну,
1: кто вот еще не прислал джинглы, ребятушки, давайте прислать. Потому что я просто знаю, что не все прислали еще. И я как бы в растерянности, я не знаю, что с ними делать. Потому что вот когда люди присылают, понятно, что им надо это, что им это нужно. Вот. А... когда людям ничего не нужно, я не знаю, как быть.
2: Вот. Ну, в любом случае, как бы будем ждать, еще время немного есть. Еще раз повторюсь, что не надо каких-то вот студий снимать специально. Просто можете на телефон, можете на диктофон, на компьютер, на что угодно записать свое голосовое обращение, и это будет как джингл.
1: Все, ставим победителей. Три трека нон-стопчиком, да, и через 10 минут
2: скажи,
1: мы...
2: Захар, скажи, чтобы все ориентировались, да, кто за кем будет играть вот из этих трех песен.
1: Ну, как я их и назвал, сердце дурака, пароль зорница.
2: Все, тогда слушаем, друзья.
1: Поехали.
2: Поехали.

0: Итак, друзья, добрый вечер. Потеряли нас уже слушатели, спрашивают, где конь с ухой. Вот, да вот же мы, никуда же мы не делись, никуда же мы не пропали. Это были три победителя нон-стопом. Вот, ну а теперь начнется уже основная программа. 21-21 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Привет, друзья, всем, кто к нам только что подключился. Вот я вижу тут народу туева хуча. Вот, Натаха нарисовалась, Саня, Хохол, всем привет. Вот, Мишань, здравствуй, Славик, здорово. Ромка Киберпанк здесь тоже у нас. Ромыч, кстати, вот почему-то я ожидал, что будет больше у тебя голосов. Юрок, здравствуй. Кто тут у нас еще? Ну и все вроде, да. Вот, Натаха, Вика подтянулась. Молодцы, молодцы, не бросайте нас, не бросайте нас. Вот, ну что, коняшка?
1: Ну что, по старой доброй традиции, давайте начнем нашу новую программу акустическую «Скота в мешке». И опять же, по старой доброй традиции, кот в мешке нам представлен сообществом «Кругом свои», «Музыкальный город». И данное сообщество с нами уже давно сотрудничает, влилось в нашу мощную струю неформатного радио. И по старой доброй традиции трек опять из Беларуси. Опять из Беларуси. Трек у нас, Анжелка нам его подогнала.
0: Ой, коняшка, коняшка.
1: Чего?
0: Влилось в нашу общую струю.
1: А что, не так разве?
0: Да, да.
1: Ну, если... друзья, ладно, все-таки ближе.
0: Как, подожди, ну-ка, спой мне эту песню. Спой какую? Мне эту песню. Если дружно что-то там...
1: Если всю мочу собрать...
0: Собрать, да, дружно. Да. Можно солнце обоссать. Будь оно не дужно. Вот. Все, извини, я тебя оборвал.
1: Ничего страшного. Так вот, друзья, группа называется Эхельстрад. Название это фламандское. И в переводе с фламандского это переводится как «Желдевая улица». Вот. Ну, почему такое название? Потому что лидер данной группы, Вячеслав Эхель, долгое время жил в городе Кло, в Бельгии. Как раз там фламандцы живут. Бельгийцы они, по-моему, все фламандцы.
0: А, это мы сейчас услышим того человека, который... периодически мешает Анжелке слушать программу.
1: Да,
0: который устроил репетиционную базу, блин, понимаешь, прямо на квартире. Вот, и мучает слушателей, не слушателей, а соседей своим непрерывным натужным воем, да?
1: Ну, скажу сразу, что группа уже довольно-таки взрослая, причем недовольно очень взрослая в Беларуси, популярная, известная. И до неформатного радио они тоже добрались, на неформатном радио уже участвовали в одной из наших программ и собрали много положительных отзывов. Я долго о них говорить не буду, рассказывать о них можно очень долго, действительно. История у них богатая и насыщенная всякими событиями. Но так как у нас эфир сегодня большой, я подробно ни о ком говорить не буду. Группа представил, рассказал. И, соответственно, просто единственное, что еще хочу сказать, что трек у них не совсем, скажем так, ну как сказать, не то чтобы не совсем акустический. И, соответственно, просто единственное, что еще хочу сказать, что трек у них не совсем, скажем так, ну как сказать, не то чтобы не совсем акустический, да, но

0: Акустическими считается что обычно, когда нету ярко выраженной ритм группы, то есть когда не играет громко бас-гитара и барабаны. Вот.
1: Ну там немного другая фишка, но так как я кота в мешке, как и ты, по традиции не слушаю перед эфиром, да, поэтому мне сложно сейчас
0: об этом. Откуда же ты знаешь про фишку?
1: А это мне Анжелка написала.
0: А-а-а. Да. Вот да. Как, подготовился.
1: Да.
0: Ну давай включать тогда.
1: Давай включаем. Группа Эхельсрад, Беларусь.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Итак, друзья, ну вот я бы не сказал, что прям это такая прям акустика.
1: Ну, я бы, пожалуй, тоже. Что-то от акустики в этой песне есть, но также ее можно назвать такой же уверенностью.
0: Она просто вот интересно сведена, скажем так, и записана. Ну, это совсем не акустика. Но песня охуенна.
1: Мне тоже понравилось. Я бы от таких эпитетов пока воздержался.
0: Молодец, Лайк.
1: Поскольку начало программы, да?
0: Молодец, Лайк.
1: Обязательно будет песня хорошая.
0: Вот, хорошо все получилось. Сочненько. Сочно прям. Вот, ну, мне сказать нечего. Мне понравилось.
1: А что есть сказать нашим слушателям? Что они там
0: написали? Ну вот, слушатели пишут, Санек пишет, вот я бы сказал, что на любителя, но вроде не акустик. Вот, Юрка пишет, определенно мне нравится. Ничего так завораживает. И в принципе, все, наверное. Хороша песня.
1: Народ еще не раскочегарился.
0: Да, Санек пишет, хороша песня. Анжелка пишет, галочка от меня. Вот кто бы еще, блин, сомневался.
1: Ну да.
0: Вот, Славик пишет, ну, значит, не зря. Спасибо. Нет, Славян, по любасу не зря. Хороша. Хороша чертовка. Вот. Так что даже не заморачивайся. Я просто удивился, что, ну, не акустика это. То есть сейчас я-то представляю приблизительно, что сейчас будет дальше играть.
1: О, ну да, еще бы ты не представлял.
0: И эта песня, вот она сильно выделяется, первая, из всего

0: остального эфира, скажем так. Вот. Ну, по крайней мере, половину исполнителей из, из того списка, который у меня наложен, который мне киняшка накидал, вот, я знаю, что вот оно звучит не так совсем.
1: Ну что, ладно, переходим к следующему исполнителю, к нашему. Тоже наш частый гость, наш старый добрый друг, дворняга сибирского рока Леона. Она, в принципе, к нам и в Тулу несколько раз приезжала со своими концертами, и по стране вообще катается, и в Беларуси была, и на Украине, и вот в Россию все объездил несколько раз. Вообще очень интересный человек, очень интересная творческая личность. И, ну, когда слушаешь ее вживую, да и когда не вживую тоже, возникает ощущение какого-то, знаете, сибирского шаманства. То есть вот какие-то вот у нее треки завораживающие, прям цепляют и не отпускают. Я сознательно выбрал песню, характерную именно для акустики, да, потому что у нас будет много сегодня исполнителей, которые играют либо под одну гитару, либо вот какие-то такие простенькие аранжировочки, да. У Леоны есть песни и посложнее, и понасыщеннее, да, в музыкальном отношении. Но эта песня, вот мне кажется, в эфир прям 100% наш сегодняшний ложится. Для тех, кто не слушал еще, не знает, не знаком с Леоной, обязательно послушайте. Очень много хороших песен.
0: Ну, я могу сказать, что вот у нас с коняшкой очень часто разбегаются вкусы относительно Леоны. То есть вот те вещи, которые мне у нее нравятся, коню не нравятся. А те вещи, которые коню нравятся, всегда не нравятся мне. Вот. Ну, сейчас посмотрим, что он приготовил на сей раз.
1: Вот, после композиции «Эхельстрат» под названием «Тонем» будет композиция Леоны из Новосибирска с под названием «Чудеса». Вот какие чудеса нам Леона предоставит, скажем так, да, мы сейчас ее услышим.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Ну вот, как всегда, коняшка не разочаровал меня в плане того, что мы с ним не согласны.
1: Не понравилась песня, да? Именно это.
0: Я ее не люблю, эту песню. Причем, ты знаешь, Леонка, по-моему, тоже ее не особо любит. Она ее так вот пела, так вот, ну, а давайте вот недавно. А так, чтоб прям она... Ты знаешь, ну давай, давайте, знаете, что, начнем с комментариев.
1: Давай.
0: Так, где тут у нас... Вот, началось прям вот гражданская оборона. А нет, но похоже. Славик, ты знаешь, вот если не знаешь творчество, я тебе советую послушать отдельно. Причем, знаешь, как лучше найти видео? У нас, по-моему, на неформат. У нас на неформатке лежит концерт с Леоной. Вот советую, там много интересного про эту девочку. Так, Юра пишет, вот местами голос напомнил кривляющуюся Аню Герасимову. А так Летов живее всех живых. От меня плюс гарантирован. Ну, на Умку...
1: Скорее всего, тоже не похоже.
0: Тоже не похоже. Немножечко другое. Вот Леонка, она... У нее очень есть хорошие вещи, которые... Она вообще... Вот именно про эту песню она рассказывала, что она ее написала. Вот муж вышел из автобуса, позвонил ей. Ну, муж, не муж, парень кто-то, да? Говорит, я уже вот подхожу к дому. Она жарила колбасу. Ужин готов. И тут ей прям чудеса в колбасе. И вот пока он шел от остановки до квартиры, она вот это быстро написала, накидала. Вот, это не, скажем так, вот эта песня, это не... Как это называется? Я тупею, я старый.
1: Не характерная для Леоны песня.
0: Не характерная для нее песня, да. У нее есть много интересных вещей, причем... Она очень подает все это хорошо. Вот эта песня мне не нравится. И у нее много таких песен, которые мне не нравятся. Вот. А коняшки, они наоборот почему-то нравятся. Хотя они не характерны для нее абсолютно. Вот. Своеобразный вокал, пишет Санек. Так, чудеса в решете, я бы сказал. Вот. Хохол пишет. Скажу честно, в наушниках слушать не варик, потому что в некоторых моментах высокие ноты не берет. Да и завывание пиздец как по ушам бьют. Да, вот она как-то, я не знаю, откуда конь взял эту запись именно.
1: Ну, видимо, концертная какая-то. Я просто, знаешь, Захар, я отслушивал треки, и вот этот трек меня именно зацепил, потому что первый раз услышал его именно когда готовился к программе. Вот, песня чем хороша? Она очень короткая, меньше 2 минут, но настолько емкая, то есть вот много куплетов, и причем куплеты хороши именно своим наполнением. Можно эту песню целиком раздергать на цитаты, и, ну, где-то, наверное, цитат 7 или 8 точно можно насчитать. То есть очень метко, не в бровь, а в глаз бьет. И, ну, мне эта песня очень понравилась.
0: Вот Славик пишет, выступала она у нас в Могилеве, не вставила она. Ну, не знаю, Славян, на любителя, конечно. Ты знаешь, я вот, когда первый раз увидел, мне повезло, знаешь, чем? Я ее предварительно не слышал. То есть я вот приехал, и она сразу начала выступать. Вот. И мне понравилось. То есть первые минут там 10 я был так, скажем так, легко пизданут по голове, да, то есть я не ожидал. А потом, когда я начал вот уже слушать, просто вкуриваться, вникать, да, во все это, и мне понравилось. Интересная девчонка. Интересная.
1: Ну что, ладно, едем дальше, друзья.
0: Давай дальше, да.
1: Да, напоминаю тем, кто к нам недавно присоединился, что у нас сегодня акустический эфир, и будем стараться по мере силы возможности ставить вам именно песни в формате акустический рок. И вот наш следующий участник – яркий представитель именно данного направления. Тем более, что он нам давно и хорошо знаком, песни его звучат на неформатном радио в постоянной ротации. Это Александр Клементьев из города Чапаевск. Вот, человек очень талантливый, выступающий всегда один, под одну гитару, но от этого песня его не становится хуже. Благодарен сайту Rock Lab за то, что познакомил меня именно с Сашкой, ну, не только с ним.
0: Сашка сегодня... женился у нас, ты знаешь?
1: Да-да-да, но это было уже, мне кажется, давно.
0: Ну, уже, да, где-то с полгодика, наверное.
1: Вот, я что хочу сказать, что действительно очень много сегодня у нас в программе принимает участие музыкантов, с которыми я познакомился или чьи треки нашел именно на сайте Rock Lab. И вот для Rock Lab это действительно характерно, очень много там людей, которые не имеют групп, которые занимаются сами своим творчеством, да, и часто это получается именно в таком виде, в формате акустика, песни очень интересные, поэтому, ну... давно зрела эта программа акустическая, и я уверен, что многим любителям русского рока многие песни сегодня придутся по душе. А Александр Клементьев нам представит свою композицию, которая называется «Только ночь».
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Эх, Сашка. Эх, Сашка, как всегда. Как всегда. Так, ну, давайте начнем с комментариев.
1: Их, насколько я понял, было еще 2 минуты назад не так много, но, может быть, сейчас за это время
0: написали. Их, в принципе, не так много и есть. Вот Вик пишет, на фоне не хватает скрипки цыганского хора а-ля Ойра Малэ. Вот, Вик, цыгань пишется через «ы». А, вот, слайк. Молодец. Молодец. Пишет, зачем же тут скрипка, это акустика, тут вокал и гитара надо. Нет, по-моему, вот все. Единственное, что... Единственный косячок, вот, все-таки я обычно акустические эфиры я никогда не критикую. Ну, это даже не критика. Очень прет вторая гитара. Сашка, вот, если у тебя исходники сохранились, я тебе предлагаю пересвести немножечко, потому что вот второе вот соло, оно прям забивает сильно.
1: Ну, немного вот. Уши режет там по уровню что-то.
0: Да, оно прям выпирает. И я бы сделал его чуть-чуть высоточки бы, наверное, добавил, чтобы оно прям так вот звенело. И будет вообще шикарно. Так. Почему-то хочется сюда электронный бит добавить, пишет Юрка. Не знаю, Юр, что с тобой? Что с тобой, друг? Так, песня неплохая, даже супер. И смысл, и голос просто плюс 5. Но мотив хоть убивайте, заезжен. Вот. Анжелка пишет грустно, печально. Саш, а в чем мотив заезжен? Я не знаю, обычная баллада, я не знаю, да?
1: Ну ничего так прямо не напомнило своеобразно.
0: Да, мне тоже вот за ухо не зацепило, чтобы что-то напомнило. По-моему, нормально. Вот.
1: Ну а что, в принципе, что тут скажешь? Я еще раз повторюсь, наверное. Я об этом говорил уже в тех эфирах, когда там в них принимал участие Саша Клементьев своими песнями. Чем мне нравятся его песни, так это тем, что они очень глубокие, искренние и чистые. То есть, вот, знаете, человек поет то, что чувствует, то, что переживает, сопереживает, да, что пропускает через себя, и это очень чувствуется. То есть добрая, хорошая музыка. И всем любителям, кто ценит, любит акустический рок, да, я думаю, что его песни будут как минимум интересны. Обязательно послушайте, найдите ВКонтакте. Можете ВКонтакте нас найти, Саша Клементьева, его песни. На неформатке, по-моему, там 1-2 песни, не больше. Лучше ВКонтакте поищите.
0: Вот, ну и поехали дальше, да?
1: Ну да, едем дальше, меньше слов, больше музыки.
0: Чтобы, знаешь, как мою язву побыстрее перевести в горизонтальное положение.
1: Да, Захарчик.
0: Я чувствую, что я уже начинаю вот подванивать.
1: Да, обязательно этот момент надо учитывать. Ну что, друзья, следующий у нас коллектив, это группа, которая называется довольно-таки долго, причем на английском. Внимательно прислушайтесь, на английском. Лесная саперная дивизия. Или, если говорить, скажем так, кратко, как они себя еще представляют, ЛСД. Просто и со вкусом. Вот. Представят они нашему вниманию сегодня трек «Эйфория». Ребята, для тех, кто с ними не знаком, объясню, что ребята начали свою музыкальную деятельность недалеко от Екатеринбурга, от города Ёбург, Екатеринбург, да, столица Урала. И одни из первых там начали играть рэгей. Потом начали играть ска, начали потом играть ска-панк, и были очень известны на Урале. Вот. Но потом группа спустя многие годы решила покорить просторы северной столицы, как многие это сейчас делают, и перебралась в полном составе в Санкт-Петербург. И сейчас играют ребята там. Только начинают, по крайней мере, там играть. На самом деле, у ребят очень много интересного сжигать.
0: Слушай, ну народ дружный, представь, вот взять и из Свердловска всей группой переехать в Питер.
1: Да, это круто, потому что...
0: Это ведь что-то должно было настолько, блядь, позвать и потянуть туда, чтобы бросить всю свою жизнь, да, или перетащить всю свою жизнь в Питер. Там у кого-то ведь жены, дети были наверняка.
1: Ну, я скажу так, я хочу просто единственное, что сказать. Ребята, удачи вам, потому что, ну, тяжело, тяжело.
0: Это смелый шаг, вот вы знаете...
1: Это очень смелый шаг.
0: Я просто знаю, насколько обычно группы именно пропадают, разваливаются, когда кто-то переезжает в другой город, а тут раз, и всем составом молодцы.
1: Ну, или происходит... Да, или происходит по-другому, как, допустим, с группой «Ангел Небес» произошло, да, когда они перебрались из Тулы в Санкт-Петербург, и, опять же, перебрались не полностью всем составом, но сейчас от этого состава остался только вокалист. То есть,
0: ну... Нет, ну это вот другой вариант. Это вот один человек уехал и просто основал там заново группу.
1: Нет, они уехали все вместе.
0: А, уехали все вместе?
1: Состав.
0: Но все равно вот все вместе раз. Не, ну там, грубо говоря, Тула-Питер это не так далеко. Это
1: да, как,
0: у
1: допустим,
0: нас
1: Урал-Питер.
0: Поезд ночью ездит, он ночь едет и все. А тут Свердловск, это ух. Да.
1: Ну ладно, придем все-таки непосредственно к песне. Композиция называется «Эйфория». Она для ребят не совсем характерна. И, ну, скажем так, я поставил сегодня в эфир для того, чтобы разбавить вот такую вот, знаете, называют многие, кто не любит акустический рок, его нытьем там каким-то, да, или называем там тягомотиной, вот. А у ребят песня веселая, хоть и акустическая, да, быстрая, энергичная.
0: Я вот свои песни называю все «Унылое говно». Я вообще нисколько не стесняюсь этого названия, потому что, ну, это реально так и есть.
1: Вот. Ну, что скажу, я уверен, что группу ЛСД с композицией «Эйфория» унылым говном никто не назовет. В этом как раз я уверен. Ну, а как будут оценивать данную песню, слушатели, сейчас узнаем.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Ну да, бодренько так. Бодренько. Вот Саня спрашивает, где оно унылое? Очень даже. Так я не про эту песню-то говорил. Я сказал, что я свои песни называю все унылым говном. Вот. Бодрое мороженое, вот пишет Юрка, да. Эхель допизделся, интернет обрубили. Сидит, грустит. Как на телефоне вас послушать? Ребят, самый простой вариант, если вы андроида, яблочные пользователи, найдите программу Radio Cent. Мы там у них в списке каналов есть. Так, 90-е была группа рок-острова. В 21 веке появился Стас Михайлов. Видимо, эта группа именно выросла и вдохновилась этими личностями. Но у меня, знаешь, какое было впечатление? Ну, во-первых, когда вот началось вступление, давай уже покритикуем, потому что все-таки это не акустический трек, как... Ну, это не Саша Клементьев, да?
1: Ну да.
0: Это все-таки группа. Ребята все-таки подготовлены, поэтому покритикую. Начало вот как раз вот то, что Хохол говорил, да, что вот заезженное. Вот вступление прям вообще заезженное. И где-то в середине песни я все-таки устал. Все-таки устал. Хотя так, да, позитивненько, ходы интересные есть, но вот надо над этим поработать, хорошо поработать. Я так понимаю, это именно специально сделанный проект, вот эта песня.
1: Ну, это, скажем так, не свойственная песня для ребят. Ребята играют все-таки потяжелее слегка.
0: Нет, я к тому, что вот они решили себя попробовать вот в акустике.
1: Ну да, да, да, видимо, видимо.
0: Вот, сделали трек, я бы над ним поработал. Вот, Киберпанк пишет, больше на пятницу, похоже. У меня вот вступление, когда пошло, у меня прям вот сразу четко в голове просветилась пятница, а потом почему-то у меня Кузьмин всплыл в голове. Вот не знаю, с чем это связано, но прям вот как-то ранний Кузьмин прям раз-раз-раз и нарисовался. А потом где-то после середины прям раз и стало скучно. Вообще интересный трек, но поработать над ним надо. Сыроват, конечно,
1: да,
0: сыроват.
1: Согласен. Захар, ну я от себя добавлю все-таки, да, что бодренько, живенько, весело, я бы даже сказал хитово. То есть вот эта эйфория, паранойя, да, вот эта вот распевность, это садится на уши, плотно приседает, и подпеваешь потом, и перепеваешь. Единственное, что хотел бы отметить, да, над вокалом стоит поработать.
0: Да, так, вот, кстати.
1: Вот вокал все-таки, ну, ну,
0: особенно
1: идеал,
0: в припевах. Особенно в припевах, вот прям вот четко слышно, что эх, вот тут я чуть-чуть не дотянул. Бросаем курить все резко и начинаем петь.
1: Ладно, переходим к следующей песне, потому что, ну, хотелось бы сегодня эфир закончить чуть побыстрее, меньше пиздеть.
0: А мне живым хочется закончить
1: вот,
0: эфир.
1: Вот, поэтому и хочу закончить побыстрее. Так вот, у нас следующий участник, вот была группа ЛСД, которая с Йобурга благополучно съебалась в Питер, а следующий участник тоже с Йобурга, но он никуда ехать не собирается, он там и остается. Это наш старый знакомый Егор Данилов, тоже он участвовал у нас в программах на неформатном радио. И не так давно он в Йобурге создал проект. Проект, который называется очень заковыристо, сейчас попробую сказать без ошибки на албанском своем. Embrace the Aptiness. Если я ничего не напутал произношение, называется данный проект, и композиция «Закрываюсь». Напомню, что проект появился только в этом году, в 2014 году. В нем, помимо самого Егора Данилова...
0: Слушай, я Егорку помню, он вот как-то он в акустике чисто все
1: играл.
0: Да-да-да,
1: чисто в акустике, он нам с тобой тогда тоже очень понравился. Хотя ты там что-то по поводу
0: сведений... Я много критиковал, я помню, что мне парень понравился, но я много критиковал.
1: Да, ну посмотрим, что сейчас произошло, спустя почти год после того, как у нас звучал в предыдущий раз. Напомню еще, что в данном проекте, помимо Егора Данилова, принимает участие также Андрей Кочегар-Лебедев, который тоже, ну скажем так, постоянный посетитель. Ну не постоянный, но на сайте нашем я его вижу, что он на неформатке появляется. Вот, не будем долго говорить. Кстати, Егор, хотел извиниться перед тобой. Все-таки прозвучит композиция именно «Закрываюсь». Ну, во-первых, мне эта композиция больше запомнилась, да. И во-вторых, мы уже, скажем так, сформировали эфирный плейлист, поэтому, ну, просто чисто технически не стали менять. Но в любом случае, я уверен, что это не первая и далеко не последняя твоя песня с форматом радио. Итак, новый проект Егора Данилова, город Екатеринбург. Группа называется Embrace the Emptiness. Немного запнулся. Композиция «Закрываюсь».
0: Вот как бы я бы это прочитал?
1: Embrace the
0: Embrace Eptinesi. Поехали, ставим, слушаем.

0: Но терзаюсь опять в скорлупе бесполезной и шепчу на весь мир: я как прежде с тобой.
1: Ну вот же, Егорка, вот да, же, да, да. Вот же, иди твою мать, вот оно, вырос, молодец, умница, просто красавец. Ну, вот это уже прям взрослое, все.
2: Речь не мальчика, но мужа.
1: Да, избавился он от этой солдатской лирики наконец-то и занялся серьезной музыкой. Вот, ну, смотрите, что пишут. Вот, Мишаня пишет серьезно. Хохол пишет: огромный плюс от меня музыканту. Юрка пишет: что-то Башлачёва навеяло, от меня тоже плюс будет. Вот, уже скачиваю себе на плеер.
2: Ну, кстати, друзья, для тех, кто заинтересовался творчеством Егора Данилова, у него очень много треков выложенных на сайте Информатного радио, можно их легко найти, и работ действительно достойных у него хватает. Так что не разочаруйтесь, если на Неформатке их скачаете. Действительно, очень рад тому, что музыканты, которые звучат на Неформатном радио, они не останавливаются.
1: Не бросают.
2: Не бросают,
1: они
2: да, растут. После критики, которую Захар,
1: им я помню, плевать, что как Зухер это может сказать. Да, Зухер может очень обидно сказать. Вот. И вот я считаю, что вот человек, который все равно и вот молодец, вот прям умница.
2: Вот почему, Егор, кстати, почему выбрал именно эту песню? Она очень глубокая, проникновенная, и, ну, на мой взгляд, все-таки, скажем так, она больше характеризует тебя как вот исполнителя, вот именно вот данная песня. Ну, мне так кажется, по крайней мере.
1: Вот, смотри, Вика пишет: клевая песня, понравилась, от меня редко это услышишь.
2: Действительно.
1: Вот. Убрала редко, услышишь? Заскромничала.
2: Все равно спалилась.
1: Заскромничала. Ну, спалилась уже, я уже зачитал. Вот.
2: Ну что, галочка, я так понимаю, будет от меня и от Захара, и от многих наших радиослушателей.
1: Будет,
2: дебют, будет. Точнее, не дебют, а продолжение, скажем. А, дебют нового музыкального проекта Егора, он удался, я считаю, на все 100.
1: Ну вот теперь не сбавлять, главное. Егорка, теперь не бросай.
2: Вот. Ну и, друзья, следующая композиция, она также продолжает мощный такой блок треков, которые я нарыл на рок-лабе. Холст с композицией «Скажи мне, Джо». К сожалению, я информацию о данном исполнителе не нарыл, в сообществе ВКонтакте не нашел. На рок-лабе, если помню правильно, тоже информации крайне минимум. Да? Единственное, что о себе пишет данный исполнитель, что он из города Угледар. И я так понимаю, что это какой-то сленг, потому что такого города тоже на карте, по-моему, нет. Вот. Если есть, то он не такой большой. Вот. Мне эта песня очень понравилась изначально. Редко такое бывает. Обычно...
1: А вот... нет, ты знаешь, сейчас же у нас на Неформатке нельзя вписать любой город там.
2: А, ну значит, такой город есть.
1: Там
2: вот
1: выбирается список, по-моему, да.
2: Насколько я помню. Я что хочу отметить. На Рок-Лабе есть такая особенность. Там в десятке, в хит-параде еженедельном, да, как правило, занимают места старички. И, как правило, там, ну, многие песни, ну, есть не совсем шлаковые, да, но они проходные. Это вот на мой взгляд. И вот очень выделился Холст со своих композиций «Скажи мне, Джо». Сразу эту песню я оценил, сразу ее послушал, закачал себе в плейлист. И эта песня действительно полюбилась не только мне, но и тем людям, у которых я нахожусь в гостях и ставлю треки из своих аудиозаписей. Вот. Я считаю, что трек очень достойно представлен это рок-лаб на Неформатном радио и самого себя. Я думаю, что равнодушны вы не останетесь. Говорить больше не буду, слушаем песню. Итак, еще раз повторюсь: Холст, Угледар, «Скажи мне, Джо».
1: Поехали.
2: Поехали.

0: Шикарный такой минор. Прям вот. Знаешь, мне кого напомнил он?
1: Алло.
0: Господи, Джеки Бо наш тульский. Вот. А ты же, наверное, не знаешь его, да?
1: Не, не знаю.
0: Мы с ним тут лобали пару раз в ресторане. Вот. И я как раз вышел, я сделал громко колонки, вышел сейчас на крылечко, у меня вот дождик капает, плюс 7 на улице, лето, ночь, вот бабочки и классный такой минор, хороший. Вот, так, ну что тут пишут в комментариях? Что тут у нас пишут? Вот, если бы не верхний бесявый отголосок, то сразу бы зацепило. Юрка, а что ты имел в виду? Я не совсем понял, если честно. Так, интересно спето, пишет Мишаня. Хохол пишет, не особо такие стили люблю. Фальшивить-то так не обязательно. Слушай, я не заметил, Юрка.
1: Я тоже не заметил.
0: Что-то ты где-то услышал, какой-то верхний отголосок, фальш. Нормально вроде все было. Так, ближе к концу. Вот, клевая песня, хорошо ее помню, зацепила, интересная. Только сегодня половина песен мне хорошо знакома. Это как-то странно и понятно, где я их слышал.
1: Конечно.
0: Вот. А, про бэк-вокал он говорит. Да нет, Юр, он там нормально лег. Просто, может, знаешь, как... Может, ты слушаешь просто неудачно. Просто, допустим, когда слушаешь в ноутбучные колонки, то это... хреново звучит, а когда вот нормальные колонки или наушники воткнуты, то звучит достойно так прям. Могу сказать, что ребята счастливые обладатели Макинтоша, вот, на MacBook Pro работали, вот, и сводили песенку. Не, по-моему, интересно, даже очень так, очень трогательно, минорно. Вот мне сейчас прям под мою язву, под сигаретку отлично лег трек. То есть вот такие песни, они нужны время от времени.
1: Ну, я подозреваю, что галочек будет две от ведущих, от меня, соответственно, и от Захара. Ну, в принципе, трек хороший, действительно хороший, запоминается, ложится. И, ну, я бы рад был его услышать еще не раз на неформатном радио. Но это будут решать, конечно, радиослушатели.
0: Вот, ну и давай дальше.
1: Давай, едем дальше. Еще один гость сайта Rock Lab. У нас сегодня очень мощная бригада оттуда. Человек, который подвергся такому, даже не скажу критике, да, подвергся такому стёбу со стороны Захара. Мне иногда бывает стыдно за Захара, да, очень редко так бывает, но было стыдно действительно за него, когда он слышал первую композицию Олега Швидкова на неформатном радио. Это было на заре программы 5+1. Мне эта композиция, причем, очень понравилась. Захар ее обсмеял. Вот, не будем на этом останавливаться.
0: Ну, я это умею, причем, ты знаешь, мне никогда не бывает стыдно. Вот я никогда не скрываю свои эмоции. Если они вот у меня появились, значит, они появились заслуженно, по крайней мере, с моей стороны. Я наверняка, ведь не наверняка один просто... такой. Наверняка таких, как я, еще 30 миллионов в мире, понимаешь? Поэтому я никогда не стесняюсь этого.
1: Но неформатное радио-то у нас только одно.
0: Ничего страшного.
1: Ладно, друзья. Так вот, Олег Швидкий – это действительно очень умный, очень талантливый, очень интересный музыкант из Запорожья. И его песни, скажем так, они сейчас приобрели новые очертания, засверкали новыми красками, потому что Олег сейчас работает с очень хорошим, на мой взгляд, поэтом из Пензы Сергеем Калмыковым, который уже участвовал в двух наших программах с работами также музыкантов сайта Rock Lab, и он действительно представляет свои хорошие, очень хорошие тексты для того, чтобы они были исполнены. Вот. И когда Олег Швидкий грузил треки на сайт наш Сережа Калмыков, да, когда он загрузил сразу две композиции Олега, у меня стоял очень и очень непростой выбор, какую композицию из двух поставить. Обе хорошие, обе интересны, обе цепляют, но решил все-таки остановиться на той, которая сейчас прозвучит. Называется она «Сезон дождей». Еще раз повторюсь, очень интересный текст, очень интересное исполнение, человек, который вкладывает всего себя, всю свою душу в свои песни. Вот, Олег Швидкий, «Сезон дождей», слушаем.

0: Итак, друзья, 22.14 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, и вот на этой песне я не смеялся. Ну вот, нисколько. Нормальная, хорошая песня. Шикарно исполнена, шикарно подана. Так что, если я тогда ржал, значит, было над чем. Ну, по крайней мере, в моем понимании. Вот, так, что пишут люди? Ромка пишет, вот песня отличная, манера исполнения на любителя. Она не рок-н-ролльная, а скорее бардовская. Хотя песни, конечно, как всегда, у него хорошие, но они как из какого-то далекого детства. Так, Алуш-то лучший напиток в мире, а еще лучше бастард. Отлично, Олег пишет, вот релакс. Хохол пишет, захотел портвейна и на лапе поваляться. Ой, я бы сейчас тоже лег бы куда-нибудь и умер бы просто тихо. Мерзко бы за углом подох. Так, как грустно, и за окном дождь, пишет Вика. Один из моих любимых исполнителей, огромный плюсище. Ну вот, в принципе, и все, да. Нарисовался у нас Ромка. Здорово, дружище, тебе. Не успел еще поздороваться. В принципе, а вот Мишаня пишет. Слова не нравятся никак, но расслабляет очень. Вечер, ты уставший, едешь не спеша домой на авто, негромко ее включил и релакс. Ну, это, знаете, я в свое время, давно уже это было, Митяева так для себя открыл, Олега. Вот еще тогда были пленочные эти кассетные магнитофоны в машинах. Тогда никто даже не думал про компакт-диски, не то что там про какие-то флешки. И как-то мне случайно попалась песня, я Митяева включил, и вот уже лет, наверное, 20 я его слушаю вот именно так. Минор прям хлоп, и весь день слушаешь. Вот, ну, отличная песня, мне понравилась очень.
1: Такой у нас эфир замечательный, что Захару практически все нравится. Я это отношу все-таки не только к его самочувствию, надеюсь, что Захар очень скоро поправится, но и к тому, что сегодня таких.
0: Нет, а я люблю, я на самом деле люблю вот именно такие эфиры. Знаешь почему? Потому что, во-первых, не надо себя меня корежить, не надо что-то критиковать, да, не надо какие-то шаблоны придумывать. Потому что акустика — это изначально вещи, я их не критикую, потому что это изначально релакс. Ну, изначально, как ни крути, все-таки акустика подразумевает под собой что? Или костер, или кухню, да?
1: Ну да.
0: Ну, как тут можно что-то еще? Поэтому я люблю такие эфиры. Жалко, что их нельзя делать часто, потому что в основном народ все-таки грустит от таких песен, да? Все-таки 98% слушателей не любят такие песни. А вот мне жалко. Ну, хорошо, что хотя бы раз там в 2-3 месяца у нас такое случается. Мне нравится. Так, надо мне остановить. Стоп. Оп, успел. Успел, чуть у нас следующий исполнитель не прорвался в эфир.
1: Ну, как раз, наверное, об этом тогда, ну что уж тут задерживаться. Следующий у нас исполнитель уже давно обнялся всем слушателям неформатного радио. Уж самой даже исполнитель, я ей когда написал, вообще, наверное, говорит, Дим, говорит, слишком что-то вы зачастили со мной. Народ от меня не плюется. Я говорю, да нет, тебе народ не плюется, все нормально. Но действительно, так вот получилось, что то ее Анжелка в коте в мешок засунет, да, я ее слушаю, то я сам ее возьму, то она в акустику попадет, то в попсовый эфир, да. Ну, так вот, такой вот многогранный человек. Алена Ворона из Минска с композицией «Семейс». Я представлять даже не буду, всех, кто слушает
0: информат. Уже все ее знают. Аленка, привет тебе, если ты здесь с нами. Поехали, ставим, слушаем.
1: Поехали.

0: Юр, ну поздравляю, ё-моё, а что ты молчал?
1: Присоединяюсь к поздравлениям.
0: Поздравляю тебя и твою жену, 10 лет это достаточно большой срок, немногие его выдерживают. Вот, у меня уже сейчас скоро будет второй срок со второй женой. Так что вот дай бог, чтобы у вас все это вот прям было до конца дней. Потому что чем старше становишься, тем больше понимаешь, насколько раньше был глуп. Вот, поздравляю вас. Так, что тут пишут у нас, давайте про песню же уже. Вот, спасибо жене. Да, кстати, вот от женщин очень много в семье зависит. Женщины милые, любимые. Вот мы, мужики, особенно как музыканты, мы такое говно, нас сложно терпеть, но вот вы же наши музы, поэтому вы нас терпите, а мы делаем то, что делаем. Поэтому терпите нас. Терпите нас, памятник вам за это будет.
1: И любите нас такими, какие мы есть.
0: Да, потому что мы-то вас точно любим. Так, ну и давай уже все-таки по песне, да, почитаем. Давай почитаем. Так, вот Хохол пишет: снова высокие ноты и завывания. Блин, говорит, песня может и супер, но как по мне, это портит песню. Так, Юрка пишет: зачем же так слова выстреливать у нас с женой? А, ну это вот тут уже. У меня из-за шампанского и такой подачи перепонки слипаются. Так, далее. Высокие ноты — это же неплохо. Но тут они выстреливают, это режет слух. Киберпанку наоборот. Вот тут смотрите, видите, люди все разные. Все разные. Вот уже мне нравится. Интересный вокал и текст. Тема супер. И вот это как раз современно звучит. Хоть и акустика, и на русском. Обалденно. Так, Мишаня пишет: нет, мне не нравится. Разве что музыка, но не знаю. Ну, вот так вот. Вот видите, как мнение разделилось. Ну, я не знаю, что вы так на Аленку напали, но у нее манера пения такая. Тут вот, хошь не хошь, она все слова выстреливает. Поэтому... Причем, я так подозреваю, что, видимо, народ смутило все-таки не то, как Аленка спела, а то, как свели. Все-таки вот есть там очень далеко убран голос. Все-таки не то, как Аленка спела, а то, как свели. Все-таки вот есть там очень далеко убран голос. И

0: акустически. Вот, музыканты, они, ну, они как могут, так, так и поют. Не стреляйте в топера, он играет как умеет. Поэтому вот как есть, как есть.
1: Поэтому переходим к следующему исполнителю.
0: Да,
1: у нас осталось два трека. Сегодня закончим пораньше. Вот, и...
0: Да, надо как-то, а то Захаюшка не доживет нихуя до утра. Вот, надо уже Зухера отпускать в кроватку. Язва моя совсем меня замучила.
1: Ну что, друзья, у нас следующий коллектив называется «Гудвин устал». Ребята о своей дислокации ничего не написали, поскольку проект виртуальный. Я так понимаю, что музыканты, они, опять же, несколько музыкантов, они из разных городов. Вот, и композиция, которая сейчас прозвучит у нас в нашем эфире, называется «Колыбельная». Добрая такая, спокойная, нежная песня. Больше говорить не буду, сами все услышите. «Гудвин устал», «Колыбельная», слушаем.

Ну вот вам кто там бардов просил. Вот вам как раз бардовский вариант. Вот Ромка пишет, зато ничего не стреляет.

0: Нет, ни по высоким, ни по низким. Колыбельная. Вот. Саня пишет, вот ребенку петь такие песни надо. Ромке, наоборот, понравилось. Говорит, класс, класс. Так, Юрка пишет, сначала во вкусную сладкую вату окунулся, а потом в сладкой нудятине запутался. Ну, это, знаете, ребят, это бывает такое состояние. Есть и у меня такая песня, когда вот твоя любимая женщина спит на кровати, ты не спишь уже херу тучу времени, и вот рассвет, и вот такие вот мысли, они в голову приходят и пишутся именно вот в таком состоянии, когда ты уже, знаешь, всего попробовал и рад просто тем, что она рядом. Ну, это так, мое ощущение, лирическое отступление, да. Вот, я не знаю, на самом деле, Гудвин, по поводу чего это дело писал, но вот у меня это так было. Так, вот Сашка пишет, сейчас стакан не донесу до рта и усну, хотя с меня плюс огромный, вживую сходил бы на концерт. Приятная песня, простая, но приятная. Так, ну и все. А, вот Ромка пишет, у всех есть такая песня, или будет. Да, да, вот, Юрка, вот, все правильно. Когда любимая женщина спит на кровати, а ты не знаешь, что сказать. Не, обычно я знаю, что сказать. Я просто набираю побольше в грудь воздуха и говорю, вставай! Вот, но когда вот эта нежность преобладает, то все-таки даешь ей доспать и берешь тетрадку и что-то там чертишь в ней. Вот, ладно, давай... Конечно,
1: ну дальше. Что, завершающий трек у нас сегодня звучит. По традиции это «Плюс один». Это трек, который представляет нашу Тульскую губернию. И наши старые, добрые, знакомые, добрые друзья. Арт-проект «Артель». С композицией «Пешком под стол». Вот. Ну, по традиции мы треки «Плюс один» не обсуждаем. Захаром, точнее, обсуждаем, но не критикуем. Ну, я надеюсь, что в этой песне... Чего ты смеешься?
0: А не, ничего, ничего. Это я... Читаю просто. Давай, давай дальше.
1: Ну так вот, ладно, друзья. Я все-таки считаю, что в этой треке действительно критиковать нечего, потому что песня получилась интересная, хорошая и в какой-то мере даже не свойственна данному музыкальному коллективу. Ну, послушаем сейчас, да, и обменяемся своими впечатлениями. Арт-проект «Артель», Тульская область, город Кимовск, с композицией «Пешком под стол».
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Ну вот. Вот моя язва и дожила до конца эфира. Видимо, я все-таки дожил. Так, ну что, будем читать или не будем читать?
1: Ну, будем, конечно.
0: Ну, давайте начнем. Так. Дикий-дикий Вест. Далее вот Слайк написал: «Господи, что это за хуйня? Кто мне расскажет, кто подскажет?» Так, для этих ребят однозначно плюс будет. Мишаня пишет: вот нет, не обижайтесь, но нет, не нравится. Далее, где конструктивная критика, спрашивают. Вот Юрка пишет: у ребят есть перспектива. Вот. В общем, объясняю. Вокал, если честно, не пробивной. Аранжировка отсутствует. Какие-то синты на фоне не к месту. Не цепляет. И ни мелодии, ни текста не услышал. Так, Мишаня пишет: аранжировка норм, но не по вкусу она мне. Песня со вкусом прикольненько, интересненько. Вокал никуда не годится, но художественная мысль есть, это главное. Далее. Как-то необычно и немного странновато, как бы психоделично, но я не совсем понял, но вроде и неплохо совсем. Вот. Ну вот, в принципе, и все, что написали.
1: Мнения разделились.
0: Мнения разделились, причем резко противоположно. Вы еще и диджей.
1: Я еще открою тебе небольшой секрет, Вячеслав.
0: Это муж ее пел, да. Причем я с самого начала вот этой вот длинной нашей истории знакомства говорил, что Артурчику надо заниматься вокалом. Вот. А его жена, которая преподаватель вокала, она мне всегда говорит: Зухер, у него все с вокалом нормально. Вот. И в принципе, вот задумки у них много есть интересных задумок, много есть интересных вещей, но вот подать надо. Это все надо подать голосом, и это будет гораздо интереснее.
1: Ну, вот. Я скажу так от себя лично, что не все так плохо, да, как некоторые пишут. Здесь, мне кажется, действительно не хватает самой-самой... Вот чуть-чуть не хватает еще чуть-чуть, и зазвучит. А так, в целом, интересная очень композиция, и аранжировка интересная, и задумка интересная, и сыграно тоже достойно, да. Но вот чуть-чуть, вот как-то вот перчинки какой-то не хватает, вот, ну, не знаю, чуть-чуть вот, ну...
0: Занудно получается. Ну, давай уже назовем вещи своими именами. То есть, вот, есть... интересные моменты, есть задумки, есть работа с музыкой, интересная работа со звуком, есть, но вот потом получается слишком много всего, вот, и эта пересыщенность получается в итоге занудно. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Вот вспомни, Вика, вспомни, вот мы играли вместе концерт, и вот когда мой барабанщик сел за барабаны и начал вам подыгрывать, зал начал плясать, начал корежить всех, и все стало замечательно. То есть вот именно не хватает для вашего проекта живости, вот именно ритма. И как только это появится, все будет вот запиписечно. Ну и, конечно, с вокалом Артуру работать обязательно. Вот, в принципе.
1: Как-то так.
0: Как-то так, да.
1: Ну что, друзья, на этом треки наши подошли к концу. И что хотелось бы вам сказать, что программа сегодня, на мой взгляд, удалась. Программа была интересная. И несмотря на то, что сегодня были исключительно акустические треки, да, тем не менее, эфир был разнообразный, на мой взгляд, опять же, да. Победители нашего эфира будет два, потому что программа двойная. И, соответственно, будет все зависеть от нашего голосования, которое появится на сайте Неформатного радио уже завтра.
0: Сегодня точно не появится, ребятушки. Сейчас я вот пойду и тихо сдохну где-нибудь в углу. Вот завтра утречком выложу запись эфира, выложу голосовалку. Кто не успел, послушает. Все получат возможность проголосовать. Мне сегодняшний эфир прям весьма порадовал. Много было хороших вещей, на которых вот душа просто отдохнула. Даже не уши, а душа.
1: Вот. Ну и напомню, опять же, да, для тех, кто нас слушает сегодня впервые или забыл, что голосовать не обязательно за какую-то одну песню, да. Если вам понравилось сразу несколько исполнителей, тыкайте галочки всем, кто вам понравился. И будет
0: вот
1: общество.
0: Белорусы в этом плане, вот я когда проверяю голосовалки, вот люди, которые голосуют из Белоруссии, вот они, во-первых, видно, что послушали. Угу. И всегда голосуют 2, 3, 5 групп. Вот всегда. Независимо от того, с какой группы они пришли, они всегда слушают и голосуют за несколько. Молодцы. Вот как-то остальные все прям тык, зашел, голоснул, убежал. Видно, что не слушают. Это я так похвалил. Это я белорусов похвалил, да. Я тебя опять оборвал, конечно.
1: Да ничего страшного, я на самом деле уже как бы это все давился кашлем, хотел кашлянуть, вот, так что вовремя меня оборвал.
0: Так задавил кашель, что аж пукнул, да? Хорошо, что колонки не передают запах.
1: Все секреты мои раскрываешь. Ладно, друзья, на все-таки думаю, что следующий эфир у нас будет обычный, стандартный, и, наверное, все-таки, наверное, он будет даже не двойным. В связи с тем, что не так хорошо себя чувствую, и в связи с тем, что очень много работы, мало свободного времени, чисто вот буквально доходят руки и уши.
0: Того, давай послушать. Уже возвращаться в стадию нормальных, обычных эфиров, потому что ты материал разбазариваешь, коняшка. Нам поболтать-то особо даже некогда. Вот вспомни, как мы раньше соловьями заливались, чирикали,
1: ну да, ну
0: плясали,
1: да.
0: Могли, да, потом еще под конец просто музыки хорошей послушать, а теперь времени ни на что не остается. Давай уже входить в рамки обычной программы 5+1.
1: Целиком и полностью поддерживаю.
0: 6-8 треков и больше не надо. Больше не надо.
1: Вот. Ну что, друзья, за сим, наверное, откланимся мы. После нас будет либо другой диджей, либо автодиджей. Скучно точно не будет на неформатном радио.
0: Тихо,
1: вот,
0: не будет.
1: Это,
0: да.
1: Я уже, это твои слова уже говорил.
0: Да, ты уже, ну ты говори, говори, что же мне жалко.
1: Ну я говорю, друзья. Ну так вот, всем пока, услышимся. В следующую среду обязательно будет следующий эфир. Объявим победителей, их будет 2. И, соответственно, как бы грузите свои треки на неформатное радио, свежие, новые. Или те, кто нас слушает впервые, грузите впервые. Обязательно послушаем, обязательно поставим в эфир то, что вам не понравится.
0: Все, друзья, не болейте, любите друг друга. Юрка, вас с женой я еще раз поздравляю с десятилетием. Вот, к сожалению, вот сегодня мы заказ исполнить не сможем. Просто я вот, все, мне надо срочно лечь и сдохнуть. Не обижайся. Давай мы тебе следующую программу, прям начнем программу с Оргии Праведников и поздравим тебя еще раз с десятилетием. Все, любите друг друга, не болейте. Я думаю, может, солнышко еще выглянет, но пока осень, пока минор. Всем счастливо, удачи, до следующей среды.
1: Пока-пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Гранж, Сиэтл, 1988 год. Тад. Одна из первых гранж-групп. Тут все просто. Барабанщик Тед Дойл, ставший гитаристом и певцом, попросил басиста Курта Дэниелсона сыграть на басу в группе. Группа Дэниелса играла с предыдущей группой Дойла, в которой он играл на барабанах. Дойл нанял барабанщика Стива Уайта и гитариста Гэри Тортенсена, чтобы завершить первоначальный состав. Ну, вроде просто все, да? Музыка примерно такая же, сложная, как и все в этом коллективе. Ударников за 9 лет было аж 6 штук, не считая Дойла. А понаписал народ много чего интересного, и надо сказать, что любители гранжа знают и ценят этот коллектив. Заценим и мы.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

Ты помнишь те глаза, которые горели в отражении зеркал? Их никакими не закрыть заборами, им словно силу кто-то дал. Ты помнишь чудные мгновения, которые остались навсегда? Незабываемые впечатления, когда ответил кто-то «да». Ты помнишь легкость небывалую, и как ты искренне мечтал лететь по небу в зорьку алую, как будто крылья кто-то дал. Ты помнишь робкое признание, объятья, первый поцелуй и то волнение от молчания. Внутри гори, все дуй, не дуй. А помнишь, звезды с неба падали, мы подставляли им ладонь и думали, а вдруг, а мало ли, они несут нам свой огонь. А помнишь травы под дубравами и капли утренней росы, в которых мы как будто плавали или скрывались от грозы. А те прикосновения нежные и трепетания в груди, и ночи белые, как снежные, и как мосты для нас свели. Давай оставим все по-прежнему и будем помнить каждый миг. Пусть наши чувства безмятежные сожгут на небе светлый.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Не о чем грустить, в жизни не случилось ничего такого, что не позабыть.

и даже где-то сам читал, мол, будто любит женщина ушами. А у мужчин, мол, все не так, и муж — это звук пустой. Мужчина, мол, силен в любви глазами.

орган, это глаз. По меньшей мере несерьезно, а точнее просто вздорно. Уж если что ушам противопоставлять,

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.
2: И

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

да не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водкой их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно игулка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

других, от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх и бессильно завыл.

душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, портняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

0: Он вышел из дома в 4 утра. Опять не спалось, из похмелья тошнило. Не помнил бедняга, что делал вчера. И стены давили, как скосы могилы. И дверью подъезда он хлопнул, что сил. Оскалился, сплюнул в соседскую клумбу. С асфальта окурок поднял, закурил. Отчасти спаситель, отчасти Иуда. Минут через 5 подошел к гаражу. Ругнулся неслышно и отпер ворота. Достал из подвала в брезенте сайгу. Пора этот мир мне слегка доработать. Купил карабин он на рынке давно, но только сегодня созрел 100%. Небрежно засунул его под пальто, сжал зубы и двинулся в сторону центра. Чему удивляться? Чума городов планету практически напрочь убила. Наш шарик несчастный совсем не готов противостоять разрушающей силе. Загадили реки, озера, моря. Поля превратили в помойки и свалки. Асфальтом покрыта сырая земля. Газоны пустили под автостоянки. Леса вековые идут под пилу. Вгрызаются в почву клыки теплотрассы. Тайга отступает в истории мглу под натиском грозной финансовой массы. И люди звереют в своих городах, на желчи сходя в меблированных клетках. Здесь каждый второй с головой не в ладах, со смертью азартно играет в рулетку. Когда и какой кровопийца решил, что все, что простому двуногому надо, от силы 16 квадратных аршин, и то при особо удачном раскладе. Плодитесь, плодитесь! Ведь миру нужны налогоплательщики, слуги, солдаты. Куда? Для чего? До какой же поры? Даешь население в 100 миллиардов? Общайся, будь в курсе, сиди в соцсетях, достигни успеха, будь вечно на связи. В дуге электрической, в гамма-лучах, с растущим в прогрессии сдвигом по фазе. Агрессии градус крепчает в крови, психоз нарастает, под ложечкой ноет. Еще голова постоянно болит, тревога, граничащая с паранойей. Питаемся химией, дышим дерьмом. Нельзя в тишине полежать на кровати, поскольку в гуденье и шуме живем. И как тут, скажите на милость, не спятить? А что ж наш герой? Первым в офис придя, магнитным ключом распечатал он двери. И жопу не поднял охранник лентяй. И не обыскал, поленился проверить. Начальский коньяк приложил из горла. В рабочее кресло уселся удобно. Направил на вход злое око ствола. От страхов, долгов и морали свободны. Вот лица жужжат. Долго ждать не пришлось. Потом голоса и шаги в коридоре. Решимость и ярость пронзили насквозь. Хлебнул он еще и затвор передернул. Не тратя на глупые выкрики слов, смеясь, как над свежей забористой шуткой, палил по начальству, что портило кровь, коллегам, охранникам и секретуткам. Слетелись менты, МЧС и ОМОН. Закрыли для выхода двери и окна. Прогнали зевак, отцепили район. Момент сторожат для захвата пригодный. Но штурма стрелок дожидаться не стал. Средь крови и трупов расправился гордо. Последний патрон он в патронник дослал. И черное дуло упер в подбородок. 15 убитых и раненых 5. Итог этой будничной офисной бойни. И стало планете чуть легче дышать. Вертеться ей стало немного спокойней.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: У каждого из нас есть тень, а никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
3: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород. Группа «Стрела Морфея». день. Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя. Потому что раньше я писала не... Потому что раньше я писала несколько в другом стиле.

0: Надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
1: Одиннадцатый трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В его руках гитара плакала, рыдала, смеялась, разговаривала. Обо всем делилась с людьми, всем, что вмещалось в ее деревянную душу. Этот человек стал ретранслятором, переводчиком шести струн и переводчиком с гитарного на человечий, а зовут его Джеймс Маршал Хендрикс. Родился в Сиэтле, штата Вашингтон, 27 ноября 1942 года. Умер 18 сентября 1970 в Лондоне. Входит в клуб 27. Ну, кому надо, прогуглите, что это за клуб. Еще при жизни его называли виртуозом. Он открыл бесконечный источник возможностей нового звучания и по праву занимает первое место среди всех гитаристов мира.

В Хендриксе было намешано столько всего. Его прадед был чероки, другой прадед ирландцем. Дед и бабка были вообще актерами театра в Риете в Ванкувере. После смерти матери Джимми купил себе гитару за 5 баксов, акустическую, такую плохенькую, и начал играть. Он был левшой, но отец заставлял его играть, так как думал, что вот это вот левша – это все от дьявола. При отце Джимми играл правой рукой. Дело в том, что был риск раз и навсегда расстаться с гитарой. Но отец уходил, и он переворачивал гитару и играл левой рукой. В результате смог освоить технику upside down. I know you like to dance, oh, but I'll give somebody else a chance. I'd like to express myself. Get back, you're ruining

В начале 60-х Джимми Хендрикс послужил дяде Сэму. Ну, то есть в армии. Случилось так, что он угнал тачку, и его поймали. Адвокат добился того, что вместо тюряги Джимми забрали на 2 года в солдаты. В ВДВ. Поняли? С парашютом прыгать. Но десантник из него был никудышный. Он спал на посту. Все дела, что ему поручали, проваливал. Про таких говорят, у них даже говно в руках ржавеет. В итоге, не отслужив и года, Хендрикса демобилизовали из-за травмы, полученной при прыжке с парашютом. В 64-м году Джимми попал в Нью-Йорк, где, как приглашенный музыкант, работал с Сэмом Куком. Тина Тернер играл в группах Литл Ричарда. Познакомился с Фрэнком Заппой, который показал Хендриксу то, что только что изобретенную педаль эффекта «Вау-вау», которую Джимми освоил в совершенстве, сделав неотъемлемым элементом фирменного звучания Хендрикса.

проснулся ночью на белом мысли, в коротком небе, в огромном танке. Мы полетим, рукой касаясь дырявых лет.

рвать, не шить, ломать, не строить. Нас уже не склеить вскоре, нас уже не снять на пленку. Рвать, не шить, ломать, не строить. Нас уже не склеить вскоре, нас уже не снять на пленку.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм. Город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи, лишь мигнет на прощание фонарь.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Just pleasure in my vein.
1: Just pleasure in my vein.
2: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

глазах твоих играет свет, волна с волной играется, и так далек.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с город Москва. 16-й трек пластинки «Ништяки 2». Песня «Аллилуйя». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, здравствуйте, други и подруги. Сегодня среда, 21.00 на моих зеленых системных. Вот, приветствую вас всех в программе «Миксер». С вами диджей Зухер, мой WhatsApp 902-75-00-59. Господи, как же хорошо с тремя мониторами, ребят, вы бы только знали. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». В этой группе находите стрим, который идет. И вот в комментариях к стриму пишите, у меня все это тут вот высвечивается. Вот, ну и в Ютубе можно делать то же самое. На нашем канале находите стрим, пишите комментарии туда, я их тоже вижу. Но самое удобное, конечно, наш Дискорд. Вот, ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, в эфирной теме в группе во ВКонтакте. Вот, во-вторых, в нашей же группе во ВКонтакте есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Тыкайте туда, там все инструкции есть. Вот, ну и у нас на сайте неформатная.ру в разделе программы «Миксер», там тоже ссылочка на наш Дискорд есть. Вот, а теперь давайте буду здороваться. Привет, Лерка. Привет, Анатолик. Дашка, здравствуй. Серега Даткай, слушай, тебя 300 лет не видел. Здравствуй, здравствуй, дорогой. Вот, Леха Иванов, приветище. Юрка Арцизов, здравствуй. Леха, здравствуй. Кто там у нас? Дениска, антифак тебе тоже. Андрюха пишет, тебе от Ютуба хоть что-нибудь капает. Да какая там, чтобы капало, надо, чтобы было что-то там, я не помню, 1000 хотя бы этих... Короче, ну, все сволочи, никто... мы же ту группу просрали, тот канал у нас просран. Вот, а в новый никто не добавляется, подписчиков не хватает. Поэтому ни хера там не капает, просто это для удобства. Этот тутуб. Вообще видеотрансляции — это чисто моя вот эта прихоть, просто чтобы удобнее было общаться тем, кто любит во ВКонтакте и не хочет в Дискорд. Ну и, соответственно, тутуб тоже порвать. И, по крайней мере, есть, как это называется, резервная запись эфира. Да, я всегда могу видос выдернуть, если забыл нажать кнопку «Запись». Я частенько этим балуюсь. Вот, Димка Феронов, привет, дорогой. Так, что там у нас? Леха пишет, всем рока. Женек Норкин, приветище. Что там у нас? Дискорд, Петруха, Одесса, здравствуй. Дашка, здравствуй. Норкинсон, привет. Витос, Пермяк наш, самый главный, привет тебе. Привет усем, пишет. М17. Вот, кстати, по поводу М17. Ну-ка, Анатолик, напиши мне, это у меня глюк или это твой полный тезка сегодня участвует в эфире, или это ты загрузил трек? Просто я смотрю, там Анатолий, все как положено, а город другой стоит. Что это такое? Что это такое? Антоха, привет, Стрела Морфея, Сашка, Светка, здравствуйте. Смотрите, как долго я здороваюсь. Вот, Вадимка, приветище. Геннадий, здравствуй, дорогой. Вот, пишет, смотрю в Ютубе на большом экране. А тут пишу, все, Толик, теперь у меня сошлось все, понимаешь? Потому что я не пойму, что у тебя есть полный тезка из Нижнего Тагила. Думаю, ну ни хрена себе, хотел тебя стебануть по этому поводу, оказывается, это ты и был. Ну и ладно. Итак, друзья, победитель прошлой программы, группа, проект «Если просто». Вот, в альтернативной голосилке не было ни одного голоса, соответственно, никому мы сумму не удваиваем. Вот, и слушаем победителя прошлой программы. А я себе налью чего? А угадайте, чего я себе налью. Вот, кто первый угадает, тому, я не знаю, я что-нибудь подарю. Итак, ставим, слушаем «Если просто», город Лениногорск, «Играю в жизнь», поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21.09, 0.10, 0.11, 0.12 на моих зеленых системных. Вот, всех я приветствую, всех очень рад вас видеть и слышать. Ну, пока только видеть. Вот, и первым, я сейчас, знаете, как я проверю. Ну, вот я думал, что Серега Онский первым был. Сейчас я посмотрю. Так, у меня же тут есть... Как это называется? У меня тут есть время, да? Кто во сколько написал? Так. Сейчас я вычислю. Господи, что оно? Оно же все это моментально. А вот нет, вот знаете, в чем все беда-то вся? Какая хреновая беда? Вот Валюха, я вижу, написал в 21.05. Так. А вот во сколько написал мне Серега, который Онский наш, Епифанов, хрен его знает. И нету ведь тут времени отметки, и в чате тоже нету. Ладно, хрен с ним, я вам что-нибудь на двоих... Друзья, ну для тех, кто слушает радио, для тех, кто не смотрит видос, вот, для тех, кто не может, мы тут за эфиром, во-первых, я бабахнул, я два дня... догонял то, что у меня накопилось. Вот. И выгонял. Нагнал себе 6 литров яблочного спирта и 6 литров спирта из варенья. Вот. И сейчас буквально за эфиром, пока мы слушали Женьку, бахнул первую стопку кальвадоса. И могу вам сказать, штука получилась знатная. Вот, на следующий год буду... Ну, короче, дождусь зятя, мы с ним что выпьем, то выпьем, а все остальное я залью в дуб и поставлю на 2 года в подвал, пускай стоит. Вот, те, кто смотрит видос, они как бы засомневались, а достоит ли 2 года. Ребят, достоит, потому что у меня есть что выпить и без этого кальвадоса. Вот, а осенью заряжу новый и как бы... У меня круговорот бухла в природе. Оно никогда не заканчивается. Вот, так, что там? Звук норм, но реверб аж с отбивочкой херачит. Ну, это потому что у меня колонки были на всю. Так, с кем я не успел поздороваться? Давайте, вот, с Терца не успел поздороваться. Привет, пишет, всем доброго вечера. Музыкального настроения, добра в сердце каждого. Ты прям как эти вот девочки, которые... Мисс Мира она выиграла, Мисс Вселенная вышла. И давай тут, понимаешь, всем мира во всем мире. Костик Игуминов, привет, здравствуй, дорогой. Так, что там у нас? Пишет нам... Серега Кузовков, что навряд ли достоит. Достоит. Не переживайте. У меня достоит 100%. Так, сколько градусов? Ты знаешь, я вот сейчас его разбодяжил, думал, будет 38. Вот, а оказалось 43. Но нормально. Как бы я хотел сделать его 38, именно потому что он яблоковый, чтобы он помягче пился. А вот этот получился 40. Ну, я как бы небольшую партию, я вот себе... Видите, на эфирчик литрушечку разбавил чисто. Вот, а остальные уже большой объем буду бодяжить. Я его все-таки сделаю 38, потому что, чтобы... Оно же яблочками пахнет, ребят. Я вот ее выпил, она прям на вкус яблочки. Пахнет яблочками, красотища. Так, что-то в Дискорде не нашел чата. Видать, давно меня не было. Серега, ты знаешь, куда? Зайди в... А, ну ты же во ВКонтакте, да, у нас? И прям там вот эфирная тема в группе. А давай... А нет, ссылку я не брошу, потому что этот ВКонтакт, сволочь, режет ссылки вот в комментариях почему-то. И я не знаю, где это отключить. Найди, мы там есть. Мы там есть, никуда мы не делись. И я тебя даже вижу в онлайне. Я тебе сейчас в Дискорд напишу. Давай мы сделаем так. Сейчас, ребятушки, давайте мы немножечко отвлечемся, дабы Серегу, нашего давнего другу, из Казахстана. Ты все еще в Казахстане или ты уже перебрался в Лас-Вегас? Ну-ка, расскажи нам. Вот, я тебе сейчас личным сообщением... так. Где-то у меня... Вот, Даткай. Написать сообщение. Вот, я тебе сейчас кину ссылочку в Дискорд. В Дискорд смотри, в личных сообщениях. Вот, я тебе кинул ссылочку на наш канал. Так, все. Итак, чем его закусывать? Закусывать его лучше всего шашлыками. А, Киргизия. Я почему-то решил, что ты из Казахстана. Извини, дорогой. Извини, дорогой. Я вот просто... Я помню, что вот что-то на «к». Что-то на «к» и совсем не русское. Да, да, вот. Теперь я точно вспомнил, что ты у нас из Бишкека. Вот. Итак. Давайте уже начнем программу. Я поставил первым треком группу «Не блюз». Почему? Потому что я... Просто вот подозревал, что это все-таки наш Анатолик из Свердловска. Потому что, когда я выбрал трек, написано «Дислокация Нижний Тагил», а там вижу Гущин Анатолий Валерьевич, понимаешь? И думаю, блин, это же полный тезка нашего Анатолика. Хотел ему, понимаешь, приколоть его. А оказывается, это Анатолик нас стебанул. Вот, и тем не менее... Давайте будем ставить слушать. Как Толик нам объяснил, что... Сейчас я найду это. Вот я, говорит, это загрузил. Мне понравился трек, мы его вместе записали. Вот, то есть это совместная работа нашего человека Анатолика и группы, собственно, «Не блюз». «Дислокация Нижний Тагил». Про себя написано очень много. Давайте я первые два предложения прочитаю. Вы находитесь в сообществе «Триумвирата», целью которого является сохранение умственно сильного направления, чье имя русский рок. Вы что-нибудь поняли? Нет? Вот. А если без занудства, то мы давно сочиняем музыку. Кто-то песни, кто-то мелодии, кто-то стихи. Вот. Дальше я читать не буду. Я сейчас брошу ссылочку в Дискорд. Кому хочется почитать, почитайте. А я ставлю песню. Группа «Не блюз», «Стой на своем», «Нижний Тагил». Поехали, ставим, слушаем. Музыканты, которые слышат свою песню в эфире, не стесняются, кидают ссылочки на свои сообщества, на свои ближайшие концерты, какие-то там мероприятия, не стесняются. Это приветствуется, это не возбраняется, для того все и делаем. Итак, поехали, ставим, слушаем. Я брошу ссылочку, вы комментируйте, все как обычно. И, собственно, сегодня задача допить мой кальвадос. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, другие подруги, только что мы выяснили, что в Киргизии дела хорошо. Раз, что Серега Даткай много чего понаписал, но ничего еще не записал. Вот. И мы выяснили, что у Витоса дела налаживаются, у нашего боевого хомяка. Так, далее мы послушали только что группу Не Блюз, «Стой на своем». Вполне себе такая боевая штука получилась. И давайте я буду читать комментарии. Так, в видюху никто ничего не понаписал. Давайте буду читать. Так, наш молдаванский друг Родик нарисовался. Здорово, Камоныч. Здорово. Так, пишет: время вещь. А, время всечь. Мы уже всекли, пока тут за эфиром. Так, Антоха пишет: смахивает на саундтрек к фильму. А в целом вполне себе хороший старт. Так, Валюха пишет: неплохо звучит. Генка написал: голос красивый. Дениска кинул нам антифак. Так, Петруха написал: отличный трек. И, собственно, все. На этом все закончилось. Прости, печень. Народ решил всечь. Давайте. Это дело нужное. Ахахи важное. Вот. Так, и что? Я скажу честно. У меня как-то вот оно... Я услышал прям там Цоя. Вот честно, услышал в самом начале. А потом к нам заглянул Серега Даткай, которого я давно не видел и не слышал. И прям вот за этим брынь-брынь-брынь-брынь-брынь я прослушал совершенно твою песню. Поэтому вот честно скажу, когда буду выкладывать запись эфира, а это будет завтра ночью, я обязательно переслушаю. Вот, если мне будет чего сказать плохого, я тогда напишу свои претензии. Вот, а если все запиписично, значит, ничего писать не буду. Давай вот так вот мы договоримся. Ты уж меня прости, как-то я просто твой трек прослушал. Но могу честно сказать, что не раздражало и не бесило, потому что вот это бы я бы почувствовал и сказал бы, что прям фу, какое говно, дайте-ка я убавлю эту песню. Вот, такого не было, значит, я думаю, все там хорошо. Вот, так, что там у нас еще? Вот, Витос наш Комаров написал: хорошая песня. Хорошая. Да, давайте будем ориентироваться сегодня на комментарии слушателей. Потому что если я начал пробовать Кальвадос, я сейчас половину треков буду прослушивать. Как женщина. Какая женщина, Родик? А, ты с Генкой общаешься. Все, я понял. Это ж финская. Вот, у кого какая? У меня яблочная. Давайте ехать дальше. Далее у нас проект Фрекенснорк. Фрекенснорк. И меня было интересно. Вот мне стало интересно. Вика, если ты нас сейчас слушаешь, вот, напиши мне в какой-нибудь из мессенджеров, откуда такая любовь к мумитролям? Вот, и почему ты так решила обозваться? Потому что, насколько я помню, Фрекенснорк это была такая прям вот девочка-девочка. Такая вот прям супер-блондинка. Вот, на фотке я вижу брюнетку. Вот, и ты мне расскажи, почему. Но это просто мне любопытно. Вот, а буду я рассказывать следующее. Так, у нас дислокация указана. Москва. Про себя Вика ничего не написала. Написала только текст песни. Вот, собственно, ставим, слушаем. Фрекен Снорк, я не герой, город Москва. Ссылочку сейчас я брошу в Дискорд. В Ютуб и ВКонтакт бросать смысла нету, там все равно режутся все ссылки. Итак, поехали, ставим, слушаем. Вы не забывайте комментировать. И сейчас будет, ну так, вкусненько. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21:29 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите группу «Неформатное радио». Кстати, не забудьте подписаться или нажать на этот на колокольчик, потому что когда появится запись эфира, где будет голосовалка, где надо будет протыкать галочки за всех, кто понравился, первыми об этом узнают те, кто у нас в группе состоит, потому что ссылочка появится именно там. Вот, но это так, отступление. Итак, друзья, только что у нас отзвучал Фрекен Снорк, город Москва. Так Вика мне и не написала никуда, никуда она мне не написала, но тем не менее я... Когда вот услышал, я не слышал всю песню до того, как, да, я вот сегодня целиком послушал первый. Я, кстати, сегодняшние треки целиком все буду слушать вместе с вами первый раз. Вот, я послушал буквально там, ну, секунд 5-6 и понял, что надо брать. Понял, что надо брать и не ошибся вообще ни разу. По-моему, вполне себе прикольно получилось. Так, что там? Вот мы с Витосом тут за брюнеток бабахнули все вместе, дружно. Так, что там пишет нам народ? Что там пишет нам народ? Итак, офигенно мощь. Антоха пишет, Фрекен Снорк — это зомби из игры Сталкер, получившийся из Фрекен Бок. Не знаю, я не могу тебе сказать, что там по Сталкеру, но Фрекен Снорк — это такая девочка, она Снорк, это сестра Снорка, это плод воображения Туви Янсен, вот, обалденная книжка, я ее все детство читал и... По взрослости уже тоже раз 15 перечитывал. Вы знаете, вот это редко, когда такая классная сказка. Причем я в каждом состоянии своего возраста, да, каждый раз перечитывал ее и уже с новыми впечатлениями. Потому что мне кажется, вот, что когда мне будет 60 лет, я еще раз перечитаю и найду там еще что-то новое для себя, потому что очень здорово написано. Вот, ладно, отвлеклись. Ген

написал, чем-то Вайку ли напоминает. Терца пишет, симпатично, мне напомнил ранних снайперов. Отдаленно, слушай, ну я вот очень ранних снайперов, я не помню. Честно тебе скажу, ну, может, там 2-3 песни какие-то, которые на нашем радио крутились в те года еще, когда никаких альтернатив больше не было, можно было слушать только наше радио, больше ничего другого не было. Вот, и там было что-то, ну, там вот эта кошка была, еще что-то, то есть очень мало было из снайперов. А потом, вот они когда разделились, я Арбенину вообще не слушаю, она мне не нравится, честно скажу. Зато с удовольствием Сурганову слушаю Светку, и прям вот мне очень нравится. Но вот как бы если сравнивать сейчас с Викой, да, которая нам только что пела, я, ну, ничего общего не увидел. Вот. Так, за кадром Коляновна пришла и дала мне в печень, сказала, хорош бухать. Я тут обещал Коляновне распустить вязание. Сейчас следующую песню я буду наматывать клубочек. И те, кто смотрят видос, они это увидят. Вот, а те, кто слушают радио, они могут это услышать, когда я буду материться. Вот, так, Дениска пишет, извиняйте, надо убегать. Потом переслушаю. Давай, бежи, потом в записи послушаешь. Так, Родик пишет, вокал потрясный, мне такой очень нравится. Антоха пишет, песня норм. Петруха, наш одессит, пишет, мне никого не напоминает, хорошо слушается. Витос, который пермяк, пишет, неоднозначно на любителя песня. Так, Петруха написал, Муми мама одобрила бы. А что она не одобряла? Вот, ты знаешь, эта женщина, я вот помню, я вот наизусть, наверное, всю эту книжку. Чего бы там ни случалось, да? Даже когда у людей кончилась вода, остался один компот, она сказала, замечательно, будем варить суп из компота. Вот, по-моему, она одобряла все. И если бы вдруг дети принесли мешок травы, она бы пыхнула вместе с ними. Так, Генка пишет, акцент присутствует. Давай на пол ставки трудись. А что на пол? У меня полная ставка. Так, Генка написал, не очень вкусно, так себе. Ну, не знаю, Ген, мне понравилось. Так, Норкинсон пишет, а мне зашла, свой стиль чувствуется. Ну и, собственно, вот все, по треку больше никаких комментариев нет. Вик, мне трек понравился, мне очень обидно, что ты здесь не появилась у нас в чате, ну, надеюсь, у тебя уважительная причина, обязательно напиши что-нибудь по вопросу, который я задал до песни, напиши потом в комментариях к записи эфира. Ответь мне на этот вопрос, мне очень интересно. Так, меня вот Андрюха подкалывает, глядишь, так и крестиком вязать научишься. Андрюха, я тебе расскажу. Крестиком не вяжут, крестиком вышивают, и я умею. Я умею это делать. Вязать тоже раньше умел. Вот, но недолго. Недолго. Как-то у меня не сразу. У меня друг был, земля пухом, Витька Рыбичев. Он вязал крючком носки. И я тогда еще жил на Вологодчине. И мы все, кто его знает, все ему заказывали, потому что он добавлял в нитку вот этот, как он называется, пожарный гидрант, вот шланг вот этот, да, рукав. Из пожарного рукава добавлял нитку, в общую нитку вот к этим носкам, и носки реально можно было ставить в угол. Вот, и у меня когда дочка родилась, Катька, он связал ей носочки, и эти носочки, они всегда стояли на печке, стояли, грелись, вот, чтобы ребенок у меня не замерз. Так что в жизни, я считаю, надо уметь все. Так, у Витьки нет отвалился, у нашего боевого хомяка. Ничего, сейчас привалится. А давайте, ладно, ставим дальше. Едем дальше. Далее у нас Rainbow 12, или как, ну, если уж это, Rainbow 12, да, кофейный блюз называется трек. Дислокация. Так, сейчас мы, давайте я позакрываю то, что мы уже отзвучали. Дислокация Питер. Вот, стилистика указана блюз-кантри. Я этот трек послушал. И, ну, ладно, давайте мы послушаем сперва. Вот, а потом я расскажу. То есть,
как бы мне понравился отдельно голос. Нет, а давайте слушать. Давайте слушать, а потом буду рассказывать. Итак, Rainbow 12, кофейный блюз, Питер, поехали, ставим, слушаем. Ссылочку брошу сейчас в Discord. Вы комментируете и посмотрим, совпадут ли наши мнения. Да, вот так вот. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, другие подруги, 21:43 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Вы слушаете программу «Миксер». Вот, ну то, что на неформатном радио, вы уже, наверное, догадались, да, что вы тут находитесь. Итак, друзья, только что у нас отзвучали Rainbow 12, «Кофейный блюз». И вот как ни странно, ребят, вы знаете, у меня... Ладно, давайте я сейчас зачитаю сперва комментарии. Ну, помимо того, что все радуются, видя меня, как я наматываю клубочек, я говорю, ребят, подождите, ну, то, что я наматываю, ладно, сейчас я его смотаю, а потом возьму в руки спицы, очечки на нос повешу прямо на самый кончик и начну вязать. И так и буду по свитеру за эфир вязать. Вот. Попросили вот меня мотать в темп, я ускорился и пришлось тут бегать за клубочком по всей студии. Так, мотки не попадают в метроном. Ладно, давайте мы уже все-таки вернемся к песне. Блюз тема. Родик пишет: однозначно зашло, друзья, пишем о комменте, ставим в подобайки. Так, какая прелесть, блюз это кайф. Что там, как красиво, душевно звучит. Зухер на большом экране с мотком ниток. Подожди, со спицами я буду еще лучше выглядеть. Так, что там? В детстве бабушке помогал клубки ниток мотать. Ностальжи. Вот, Серега Дотка пишет. Что-то клавиш много. Не хватает какой-то прозрачности, что ли. Ты знаешь, Серега, вот я когда слушал, ну, когда выбирал трек на программу, Андрюха пишет, зрителей в Тутубе прибавилось, понаматывал, загипнотизировал нитками. Да. Юра Арцизов пишет, вот песня достойна, а сведение подкачало. Вот, у меня вопросы были именно к сведению. Во-первых, вот я смотрю, что в Дискорде 2 или 3 человека написали. Вот смотрите, Серега Даткай написал, Петруха написал. И кто-то еще писал, что клавиши. Вот, Вадим. 3 человека написали, что клавиши мешают. Вот, ребят, честно вам скажу, вы или слушаете в телефоне, потому что я слушал, когда на колонках, у меня, наоборот, создалось впечатление, что абсолютно отдельно где-то стоит вокал, и абсолютно отдельно где-то вот находится... минусовка, да, даже не группой назвать, которая играет, а вот как минусовка, прям вот реально минусовка. Вот, она где-то в другой комнате играет, и как раз клавиши-то в этой минусовке было не слышно совсем. Вот, это как, ну, то я сижу, вот у меня мониторы, да, и внизу еще низа по 100 ватт на каждый канал. То есть, как бы мне, наоборот, не хватило этих самых клавиш. А ребята, которые слушают, вот трое написали, что у них клавиши все забивали. Вот как так получилось? Мы с Юркой услышали, что не хватает клавиш, а всем остальным забило. Вот, про вокал вообще промолчу. Пишет Серега, ты знаешь, вокал, дело в том, что если бы он был уложен в микс как положено, я эту песню послушал, думаю, интересно. Но вот меня тоже вокал, он маленько сбил с панталыги, как-то он прям вот, ну, очень искусственно, как это, искусственно пафосно звучал, мне так показалось сперва. Я пошел послушать других песен, но там английский, причем такой английский, что, ну, скажем так, лучше пусть поет по-рязански. Вот, по-русски. И вернулся я все-таки к «Кофейному блюзу», и вот я взял трек специально в программу, чтобы вот сказать это вслух, да, что вот надо сводить... по качеству. И я когда вот переслушал, когда я когда понял, что отдельно вокал, отдельно минусовка, и если вот все-таки этот вокал впихать в минус как положено, то он не будет слушаться так пафосно. То есть он будет лежать именно на месте. Он будут вот эти все интонации, они будут ложиться именно в канву всей песни, да, и тогда будет все хорошо. То есть именно развалилось сведение, а сведение развалило всю песню. Вот, поэтому Rainbow 12, вот просто пожелание такое, да, все-таки как-то вот этим вещам, потому что достаточно очень красивая сама музыкальная часть, замечательная. Голос хороший, интересный. Но вот как-то вместе все это, когда собрали очень неграмотно. Ну, я так считаю, да, это мое личное мнение. Я как бы не претендую на Бога, но вот мое личное мнение такое. И за счет того, что собрано все неправильно, песня развалилась. Она вот стала совсем другой. Вот. Серега вот пишет, что нет-то, пусть работают. Ну так я и говорю, надо дорабатывать обязательно. То есть прям вот брать звукорежиссера за шкибот и говорить, давай, стуко, сделай как положено. Вот, так, все, я рассказал, что хотел сказать. Света, это вот прям все я сказал не ради того, чтобы обидеть, а именно просто, чтобы ты поняла, что вот... Какие есть огрехи, да, чтобы над ними поработать и стало еще лучше. И тогда будет здорово. Что? Вот, Серега пишет, они не забивают, их просто много нот. Нет, они там нормально, они там, ну, сведено просто. Просто такие вещи так не сводят. Если бы это была какая-то умца-умца-тра-та-та, то, может быть, бы еще как-то это все... про канала бы, но тут хочется слышать каждый инструмент отдельно, и хочется слышать вокал, хорошо обернутый в эти все инструменты, потому что, ну, жанр, он как бы обязывает делать качественно, а вот абы как, оно, мне кажется, лучше вообще не делать. Вот, все, я все сказал, закрываю вкладочку Rainbow, едем дальше. Далее у нас город Осташков, да? Да. Город Осташков. Проект называется «Будущие покойники». «Будущие покойники». Вот, но это, кстати, всех нас касается, да? Мы все будущие покойники. Вот, трек называется «Серое небо, серая вода». И, собственно, про себя не написано ничего. Вот, написано, что автор текста песни Михаил Кукин. Вот так вот. Ставим, слушаем. Осташков, «Будущие покойники», «Серое небо, серая вода». Ссылочку сейчас брошу. Вот, вы комментируете. Я дальше мотаю пряжу. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
2: держись. А итак, друзья, 21:54:54 на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился, только что отзвучали будущие покойники. Серое небо, серая вода. Такая прям замечательная солнечная рага. Прям вот, ну, не отобрать, не забрать, да, прям вот шикарно. Так, что нам пишут? Мало дыму. Андрюха пишет, если бы они еще добавили дилея на ударный, был бы даб регги, как в 70-х, 80-х. Ну, а вообще трек зачетный. Юрка Арцизов пишет, отличные ребята, не раз с ними на сцене пересекался, их надо живьем видеть. Да я считаю, вообще всех надо живьем слушать, поэтому надо обязательно ходить на концерты, друзья, обязательно ходите на концерты. Так, что там нам народ пишет в Дискорде? В Дискорде пишут следующее. Sun Style. Дальше Родик написал очуменно, ритмично, этнично, пандемично. Если бы такой музыки было много, Наркинсон пишет, может, и не было бы в мире зла. Но ты знаешь, когда эти харамамбру друг у друга траву отбирают, я тебе скажу, там зла поболее, чем в «Ядерных войнах». Джа, ребята, они тоже те еще, понимаешь, говнари бывают. Так, Генка пишет, хочу на море. У тебя море под боком, белое. Ты же не любишь потных и липких женщин. Вот, живи на белом море. Так, что там у нас? Петруха пишет, сейчас у нас на море. Бррр. Так, каркас нарисовался. Пишет, резонанс с названием «Под такую музо». «Под такую музо». Так, Терца пишет, такой солнечный денек, шуруешь куда-то в кафешку под эту музычку за коктейльчиком. Мне очень хотелось под эту песенку вмазать, ребят, но я вот уже вторую песню, я еще не размотал, я еще мотаю клубок, вот, домотаю, вмажу. Так, Антоха пишет, песенка про Селигер, легкая летняя по ощущениям. Отличное название группы и песенка в тему, пишет Вадим. Кишинев накрыла метель. Так клево, 3 часа гулял по снежному городу. Ты знаешь, Тулу накрыл лед. Тулу накрыл лед. Я. Причем, знаешь, что смешно? Вот на машине езжу отлично, пешком ходить невозможно. То есть, вот до машины балансируешь, идешь, хоть как-то до нее добраться, за что-то зацепиться, садишься в машину, по делам прокатился. Вот, вышел из машины, упал. Какая-то у нас тут прям жопа стеклянная. Вот, вообще во льду все стоит. У Генки. Валюха пишет, нравится, хорошая песенка. Так, прямо позитив. Моя махать лапа устал. Моя лапа еще не устал. Ванька, здорово. Здорово, мой двухметровый друг. Пишет, покойники, это кайф. Так, что там еще у нас? У нас пар из ноздрей только валит. Под такую бахнуть не грех. Вот, ну и, собственно, все. Комментарии все зачитал. Все зачитал. Давайте ехать дальше. Не, мне понравилось. Тут даже не прибавить, не убавить. Хорошо. У меня прям разматывается клубочек под это дело. Леха Козарезов опоздал. Привет, дружбан. Он мне тут слал. Вот, представляете, сплю. Сплю ночь, уставший такой весь, думаю, я когда сплю, я всегда думаю, вот, думаю, чем буду заниматься завтра. Тут квак, квак во ВКонтакт, вот, и смотрю, а там чувак в ванной лежит, любуется на этот, на ноги на свои, на пятки и рассказывает, как жить хорошо. Вот, Леха, я надеюсь, ты сейчас не в ванной, потому что если ты в ванной, то я надеюсь, кто-нибудь уронит туда включенный фен, чтобы ты мне, сука, по ночам больше, блядь, такую хуйню не присылал. Вот, ну вообще, конечно, молодец, душевно. Спасибо тебе, спасибо. спасибо тебе, добрый человек. Вот, разбудил меня. Ты меня спас от кошмаров. Вот, ладно, давайте слушать дальше. Далее у нас группа Терцо. Сейчас я найду, где они у меня. Город Москва. Про себя написано следующее. Терцо — сольный проект музыканта из Москвы, сочетающий мелодическую гармонию вместе с гитарными рифами, с интересным прозрачным вокалом, и все это под тексты, наполненные лирикой и повседневными чувствами. Итак, ставим, слушаем. Бухани хоть. Нет, сейчас я домотаю клубочек, а потом бухану. Ставим, слушаем. Терцо, преданная птица, Москва. Поехали. Ссылочку сейчас брошу. Вы комментируйте, не стесняйтесь, а мы, на.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Так, Мишаня, плюс один у тебя в группе. Михаил кинул ссылочку в Дискорд. Кто в Дискорд не зашел, кому понравилось то, что Михаил делает, зайдите, перейдите, тыкните. Добавьтесь. Так, ну что? Что я могу сказать? Что я могу сказать? Ну, есть, как бы, конечно, вопрос. Давай, ладно, давайте мы сейчас комментарии зачитаем. Зачитаем комментарии. Так, ну, во-первых, Вадим, сука. Да, это уже вот 100%. Он знал, что я скажу эту фразу. Не просто так выкинул мне шкварчащие креветки. Они прям шкварчат у него на жаровне. Так, Петруха пишет, песня зашла, хорошо идет, финской не мешает, второй трек, за который буду голосовать. Так, у Вадима ужин готов, тоже говорит, сейчас бахнем пару рюмашек. Антоха пишет, мужской вариант Юлты поначалу, а так норм. Серега Даткай пишет, гармония неоднозначна, в куплете припев звонкий, как ускорились, сразу попали в стиль, хорошо. Так, Валюха пишет, классно звучит, отличная песня, с удовольствием слушаю. Далее, Родик пишет, интересная песня, надо переслушать, с первого раза не вкатило, в целом под настроение. Витос, наш пермяк, который пермяк Витос, пишет, что-то сегодня никак музыка не воспринимается, сижу, слушаю и не въезжаю. Это потому, что на сухую, наверное. Знаешь почему? Потому что ты над Машкиным альбомом работаешь сейчас, и тебя, в принципе, сейчас музыка, видимо, не очень радует. Как, в принципе, и меня, потому что я сейчас же занимаюсь большим отбором, и я хотел в выходные запустить еще 3 канала, но, как видите, уже среда, а вот сын и не там. Я так подозреваю, что все-таки в следующие выходные, потому что, не успел. Так, Андрюха пишет, мне кажется, вокал сильно выдвинут или сведение такое. Вот, Леха Казарезов пишет, сойдет музыка не к словам. Это как так? Ну и вот, меня Серега поздравил с победой, домотал я клубок Коляновны. Вот, оказывается, это был шарфик. Вот, я выяснил. Так, ну что, друзья, теперь расскажу, наверное, я. Миш, ты знаешь, вот в начале было все хорошо. Если ты видос смотрел, вот я сказал, неожиданно. Так вот я-то мордищу скривил, говорю, неожиданно. И вот в этом месте как бы ускорился, хорошо. Но у тебя получился вокал, то есть вот пока у тебя было мало инструментов и вокал, все звучало хорошо. А потом ты дал мясо, а вокал опять оказался над минусовкой. То есть вот там надо было бульк и сделать чуть-чуть голос уже вписать, вложить, понимаешь, между ревущими гитарами и барабанами. А ты этого не сделал, и поэтому такое вот осталось впечатление, как знаешь, вот когда ботинки мокрые, и час в них походишь, и пальцы чешутся. Вот примерно так. Если никуда еще в пластик не запечатал эту песню, мне кажется, надо доработать, малеха, сведение, и будет здорово. А так, в целом, по-большому, мне, конечно, понравилось. Вот, я не претендую на мнение Бога, но мне понравилось. Вот, собственно, все, рассказал. Едем дальше. Далее у нас группа «Закат». Так, это даже не группа, это, наверное, проект. Все-таки это проект, дислокация Москва. И написано следующее. Любовная лирика с оттенками мистицизма, романтика и одиночества, безысходность и проблески надежды в мрачно-лиричных песнях сольного проекта музыканта и композитора Константина Анучина. Песня поется о том, что может почувствовать каждый, если он живой. Вот, это как раз, наверное, про мокрые ноги в ботинках. Итак, закат, ты моя кровь, Москва, ставим слушаем, ссылочку я сейчас брошу, наливайте. Коляновна обещала мне принести банан. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, вечер добрый всем, кто к нам только что подключился. Вот у нас Юрок нарисовался, пишет: «Наша вам с кисточкой, только дочь спать уложил. Мне свитер не надо, от берета Растаманского не откажусь». Ну, как тебе сказать, ну, ты видел видос с моего последнего крайнего выступления? Вот там как раз у меня есть растаманская шапка. Это мне Коляновна за такую вот замутила шик. Я у нее просил, чтоб с козырьком на боку была еще. Вот, но сделала она мне такой плевочек. Но в итоге как бы она меня и устроила, потому что если она была бы больше, то наушники бы сваливались. А так прям самое то. Вот, ладно, мы отвлеклись. Итак, Андрюха пишет: классная песня, плюс. Я тут за эфиром, да, на видосе разорялся, думал, Мишка нас слушает, который вот терцо, да, вот, и я говорю: Мишань, вот смотри, точно такое же построение песни, как у тебя, да, в начале идет лирика, вокал и минимум инструментов, и потом бабах, но вот у него бабах и все на месте, а у тебя вот как раз вот прям ровно в этом же месте вокал остался там же, он прям торчит, как столб такой хороший, несгибаемый. Девчонки бы порадовались, вот, но в песне, наверное, оно такое ни к чему. И вот как раз бы вот если там бы сгладить, то было бы здорово. Так, Ванька нам Тахома скидывает ссылочки. А где сам-то музыкант? Че он не пришел-то? Родик пишет: здорово, Петруха написал, сделано, хара. Ну, Москва, это же, у них же продюсер есть, понимаете, он, Ванька отдувается за них, а сами где эти, понимаешь, супермузыканты, где вы? Так, Валюха пишет: неплохо, Норкинсон пишет: мощный трек, вокал впечатляет. Вадим написал: слово «кровь» в песнях мне всегда режет ухо, к сожалению, а музыка хороша. Серега Даткай написал: вокал хороший, фолк-рок, очень стильно. А музыкант на репетиции, поздно узнали. Да все они так пишут. Ладно, Вань, не отмазывай ты их. У нас, знаешь, что делают музыканты на репетициях? Они в 9 часов вечера включают неформатку прямо на репо-базе в комбик. И сидят, курят, слушают. И как только их песня отыграла, продолжают репетировать. Вот, ладно. Так, что там? Леха Решетник написал: отличная песня. А, вот, Мишка пишет: по сведению у меня проблемы, я не, я просто думаю, вдруг ты же мне не написал ничего, пока я вот эту тираду говорил, да, пока я выплескивал свои эмоции в стрим, играла же музыка, вот, я думаю, а вдруг ты не смотришь видос, вдруг ты просто радио слушаешь, поэтому я тебе на всякий случай еще на радио сказал, чтобы тебе было дважды стыдно, а то хрен ли ты один раз постыдился и все, пусть тебе прям совсем будет хорошо, вот, ладно. Так, Петруха пишет: нам бы хоть кого, а то я им мать, отец и менеджер, мы четко репаем, даже если не форматка, простите, но... Бог простит. Так, ладно, все, друзья, все комментарии зачитал. Что дальше? Что же дальше? Так, закат у нас отзвучал. Закат у нас отзвучал. Дальше. Дальше у нас ребята из Невинномысска. Из Невинномысска. Вот как это сказать? Из Невинномыс 2Н, 2С. Невинномысска. Вот. Династия у нас в гранях, по-моему, присутствует. Да, по-моему, они у нас в гранях присутствуют. Вот, и прям увидел, у них свежий трек появился 7 декабря буквально, ну, к нам на сайт загружен. И думаю, надо брать, потому что то, что у нас уже в сборнике «Оставаясь с детьми», мне очень понравилась песня. Я ее не слышал, честно говорю. Просто взял вслепую. Надеюсь, не подведут. Леха, я надеюсь, ты нас не подведешь. Итак, Ставим, слушаем. Династия, тишина, невинный мыск. Поехали, ссылочку сейчас брошу. У кого есть что налить, наливайте. У кого есть что закурить, закуривайте. Собственно, ставим, слушаем. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22 на моих зеленых системных. Вот такое вот красивое время я поймал. Только что у нас отзвучала группа «Династия», город Невинномысск, «Тишина». Называется трек. Я за эфиром сказал, я говорю: Леха, вот эту вот клавишную партию, ты знаешь, тебе надо было сделать. Я просто не знаю, ты на видосе слушал, не слушал. Повторюсь еще в радио, чтобы не только Мишане было стыдно, да? Чтобы не только Мишане. Пусть тебе тоже будет стыдно. Я тебя два раза протяну. Сперва на видосе, потом на радио. Вот эту клавишную партию. Но это мое личное мнение, да? Но попробуй. Ты же ее еще никуда не запихал в пластик, да? Попробуй, сделай ее 8-биткой. Прям вот это старое, а-ля Марио, да, с перегрузом, с хрипом. Можешь даже, если у тебя какой-нибудь старый компьютер, наверняка какой-нибудь ZX Spectrum на чердаке валяется, эту партию на бейсике запиши, прям с динамика сними и вложи в микс. Мне кажется, будет просто вот охуенно, вот честно. Но это опять же мое мнение. Так, давайте буду читать комментарии. Так, вообще кайф, написал Андрюха. Люблю подобный формат музыки в песнях. Далее, ухожу в Дискорд. В Дискорде у нас начали троллить Леху. Вот, типа, жаль, что похуй. Жаль, что похуй. Вот, но Родик написал: если без шуток, оформили хорошо, инструменталочка, огонь. Так, Петруха пишет: крутой трек, нравится аранжировка. Антоха написал: неплохо. Петруха, кстати, вот водку закусывает киткатом. Не знаю, кто спрашивал, чем закусывать кальвадос. Я сейчас буквально яблочную водку закусываю бананом. Хорошо, мне нравится. Единственное, что он очень быстро заканчивается. Вот, кто хочет жесткого порно от неформатного радио, да? Заходите на наш видеострим, там Зухер закусывает бананом. Так, что там еще у нас? Генка. А, все, понял. Так, Серый пишет: нормалек, но не мое. Ванек Тахома написал: хорошая песня. Так, зачем так мучиться, Захар? Сейчас есть плагины со звуками 8-бит. Нет, Родик, дело не в том, чтобы мучиться. У тебя был ZX Spectrum? Не было, я знаю. А если и был, то ты уже даже не помнишь, что такое Basic. Там звук, его плагином надо накручивать, понимаешь? А по факту там есть-то 4 ноты. Да, тын-тын, тын-тын, тын-тын, 5 нот. Вот, их забить проще и записать, и оно даже будет интереснее звучать, потому что ты снимешь и хрип динамика, и всю фигню. А синтовый 8-битный плагин, он сделает, ну, просто синтовый 8-битный звук. Это не то. Вот его надо именно снять с хрипящего динамика. А еще лучше прям вот с пьезодинамика, вот эти пищалки, которые в старых компах были. Вот, ладно. Ладно. Так, каков букет ощущений? Просто не пробовал со сладким. Как? А подожди, а Сникерс? Сникерс с пивом ты не пробовал? Ты что? Это же как? Это надо обязательно. Обязательно надо попробовать в своей жизни Сникерс с пивом. Так. Серега пишет: ВКонтакт все мои комменты с матросятиной забабанил. Ну, он какой-то чудной этот ВКонтакт, на самом деле. Там половина пролетает комментариев. Я поэтому всех и призываю общаться в Дискорде, потому что ВКонтакт с каждым годом все чуднее и чуднее, и я уже просто не знаю, как с ним общаться, с этим гребаным ВКонтактом. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас... Так, что у нас? Династия отзвучала. Закрываю. Далее у нас опять Москва. Опять девчонки. И им запретили. Они тоже сейчас, наверное, на репетиции. Потому что за них, походу, будет отдуваться Ванька опять. И Ванька нам опять кинет кучу ссылок в чат, и это нормально. Вот, пишу, читаю сопроводиловку. Истину о том, что красота и любовь спасут мир, пока еще никто не отменял. Даже о вирусе можно спеть с любовью. Немного вдохновения, свободного времени и доступ к современным технологиям позволили связать очень даже видимой нитью. Смоленск, Москву и Самару.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:31. Мы ушли с видео, мы пришли на радио. Ну, на видео мы можем материться, ругаться и чесать задницу, собственно. А на радио мы должны вести себя хорошо. И только, понимаешь, нас сегодня Леха подставил. Леха подставил, потому что он никак не мог разобраться, то ли ему все равно, то ли нет. Вот, ладно, ничего. Мне тут просто как-то позвонили месяцев так 5 назад, сказали: Зухер, ты знаешь, что когда у тебя было 5 вышек, а потом осталось 3, а сейчас есть все шансы, чтобы у тебя осталось их еще на одну меньше. И попросили меня не материться в эфирах, потому что у них там единорос появился в этом в местном административном округе. И, ну, видимо, гад слушает неформатку. И периодически у меня все-таки пролетает, потому что, ну, привык я уже. Но стараюсь сейчас сделать этого меньше. Так, Светланка пишет: почему Москва с

Смоленск же. Свет, я тебе рассказываю, потому что грузил трек. Кто? Кто? Ваш друг Иван. Иван, понимаешь, и мой тоже двухметровый друг в пончо Тахома. Вот. А его сайт определил как Москву. Он его определил правильно. А он лентяй. Ну, тоже он же уже не молодой и просто, видимо, не одел очки, когда грузил трек, и пропустил момент, что надо было там подставить вместо Москвы Смоленск. А я-то же вижу то, что указано при загрузке, поэтому я и прочитал: дислокация Москва. Вот, ну потом Ванька меня поправил, пишет: вот Кармина — это Смоленск. Я это озвучил, я еще раз это скажу: Кармина — это Смоленск. И мало того, это не только Смоленск, это Смоленск, Самара и Москва. Вот это целых три города. Так, и буду я уже читать комментарии. Так, Андрюха пишет: я думал, что будет про политику в связи с последними событиями. Текст просто топ. Зачем про политику? Зачем? Андрюха, тебе что, мало этого в ТикТоке? У нас только Путин еще в ТикТоке ничего не пишет. Вот. Зачем? Хватит нам политики уже. Так, Терца Мишаня пишет: бас хорош. Я специально... Вот те люди, которые смотрят видос, стрим, они, видимо, увидели, что в какой-то момент звучания песни Зухер стал стеклянным. Ну, как, он стал похож на дебила. Потому что я прибавил себе погромче мониторы и начал выслушивать бас. Бас начал выслушивать. Ничего себе, такой обычный бас, он не хороший, не плохой, он правильный. Вот он какой должен быть, такой он и есть. Я не знаю, Мишка, чего ты так удивился? У меня, когда бас прям хороший, меня прям пинает снизу в стул, потому что у меня внизу два мощных, понимаешь, низовых динамика. Так, Родик пишет: красивая музыка, вокал такой приятный, что слова не слышу. Такой приятный вокал, что слова просто не слушал. Просто намылил руки и не слушал слова. Так, Серега Даткай пишет: да кто ж вам тексты пишет и зачем? У меня в текстах хрен ногу сломит, а тут я вообще ничего не понял. Какой муж какого государства? Ты не понял, Серега. Это песня про бабу, которая изменяет своему мужу. И про мужа, который изменяет своей бабе. Но мало того, что они и так сволочи изменяют своим половинкам, так им еще и Путин запретил обниматься. То есть вся трагедия в том, что мало того, что они и так грешны, понимаешь, как само того не понимают, так еще и государство им обниматься запретило. Вот у них какая трагедия, а ты не понимаешь. Ты не понимаешь. Вот, по большому счету, я бы прям вот на месте жены и мужа пнул бы их под зад, вот, и шли бы они вместе с этим государством. Так, Антоха пишет: неплохо, но реверб на вокале ухо царапает. Антоха, там все отлично, учитывая, что ты слушаешь радио. Нет, звук там хорошо, Кармина сведена замечательно. Мне все прям очень понравилось, очень все грамотно, все красиво. Так, Мишаня пишет: кстати, да, про ревер тоже показалось, и повторы бэки немного напрягали. Слушайте, ребят, ну я не услышал, честно, я, конечно же, переслушаю теперь, раз уж вы так прям на этом деле заострили, но я бы, наверное, услышал, если бы какая-то какашка была. Вот, что там, Петруха пишет: у меня в Смоленске сестры и племянник, с чем тебя и поздравляю. Обниматься этому слову есть альтернатива, есть слова, которые в песне плохо звучат. Вот, я в ТикТоке не сижу, так что не надо говорить за всех, пишет Антоха. Антоха, я тебя не отправлял в ТикТок, я говорил, что Путин в ТикТоке, наверное, пишет. Куда ему еще? Ему только в ТикТоке осталось еще что-нибудь написать, чтобы мы прям вот уже прям четко восприняли посыл к народу. Так, Генка пишет: Путин виноват. Ну все, понеслось. Путин по-любому виноват. Конечно, а кто еще может быть виноват? Морозы — Путин виноват. Снег выпал — Путин виноват. Вот теперь, да, конечно, виноват Путин. Вы, кстати, видели новость? Я где-то увидел, не знаю, где-то в ленте проскочила. Баба
слепила во дворе у себя, слепила 4 снеговика, повесила на них картонки с митингующими надписями. К ней приехали менты, поломали снеговиков, написали протокол. Знаете за что? За несанкционированный митинг снеговиков, понимаешь, во дворе. Вот. Так, Юрок, родина Пича, пишет: песня не вставила, самое интересное слово в ней — коньяк. А тебе скоро еще и курить, и пить в прямом эфире запретят. Мне курить и пить не запретят, и материться не запретят никогда. Я просто сам стараюсь не материться, чтобы нам не потерять FM-вышки. Потому что как бы их было 5, потом мы провели эфир с Найком Борзовым, где он представлял группу, по-моему, она называлась то ли «Эпидемия», то ли что-то такое. Вот. И там были такие песни, как «Хрен, звезда» и «Третий глаз». Вот. И, конечно же, оказалось так, что мы лишились 2 вышек, потому что там прибежал местный начальник там, на границе Вологодской-Архангельской области, и начал, понимаешь, прям топором рубить вышку. Топором свалил, и люди остались и без маяка, и без Радио России, ну и, конечно же, без неформатки. Вот так мы трагически лишились 2 вышек. Вот, и сейчас у нас осталось 3, и как бы вот меня просто ребята попросили быть поаккуратнее, потому что эта скотина из единороссов нет-нет, да и прослушивает эфир. Вот. И если так получится, что эта падла опять окажется в тот момент, когда я выматерился, то можем мы лишиться еще одной вышки. Ну, не хотелось бы. Поэтому я стараюсь. На видосе я творю, что хочу, потому что там как бы посрать. А вот когда между песнями мы же эфирим же, вот я стараюсь как-то себя сделать. Вот, короче, я попробовал изъясниться. Серега пишет: музыка и звучание на уровне классической такой русский рок. Классический такой русский рок, музыка, звучание на уровне. Запись эфира с Борзом, конечно, остались, они у нас на сайте лежат. Я могу даже скинуть эту ссылку где-то, ну, поищу. Они у нас лежат на сайте. Просто тогда, это же было очень давно, у нас тогда это была не какая-то там среднестатистическая, да, то есть вот как сейчас у нас каждую неделю миксер, там каждые 2 недели бомбардировка, с той ноги Юрка Арцизов ведет, все гениально просто. То есть это был один из эфиров, и вот просто на нем получилось так, что Найк Борзов появился и... Как бы он лежит на сайте, он есть. Я скину эту ссылку, хорошо. Итак, собственно, все. Все отзвучало, ребятушки, на сегодня. Запланированные песни отзвучали все. Что будет дальше? Завтра поздно ночью. Поздно ночью. Завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Там будет голосовалка. Надо будет поставить галочки за все треки, которые понравились. Напоминаю, что если вы будете вести нечестную игру, мы это все найдем. Вот, для тех, кому некуда потратить деньги, есть альтернативное голосование. Вот, там все эти треки присутствуют. И все голоса добавляются рублем. Это голосование никак, абсолютно непринудительно и никак не влияет на основное голосование. Это просто такой приятный бонус. Если там будет активность, то я сделаю какие-то призы для голосующих обязательно. Конечно же, они будут связаны с радио. Ну и, соответственно, все очки, которые там будут, я умножу на 2 и от себя лично подарю музыкантам. Все это будет в двойном размере на сайте Неформатки. Вот, это что голосовалок рассказал. Что еще не рассказал? По-моему, я все рассказал. Все, друзья. Все, услышимся теперь с вами. Ну, лично со мной. Во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». На сегодня говорю всем пока. После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Отключаюсь от радиоэфира. На видеостриме еще повисю чуть-чуть, потому что надо докурить.
Надо еще пару стопок бахнуть. Кому, собственно, охота потрепаться, давайте подтягивайтесь. И сейчас я найду Андрюхе запись эфира с Найком Борзовым. Вот, все, радио, пока. Отключаюсь, остаюсь на видеостриме.

0: Стукни Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
2: Занимательная история от Димы Дмитриева.
3: Вспомним, не чокаясь.
4: Def Leppard. По-русски глухой леопард. В 1977 году в Шеффилде четверо юношей в каморке завода по производству ложек решили играть хард-рок. А уже в июле 1978 года они дебютировали в местной школе для 150 ребенков. А еще через два года первый альбом Def Leppard попал в топ-15 Великобритании. Тут америкосы засуетились. Второй альбом вышел, кстати, High and Drew, выпущенный 11 июля 81 года, и определил будущее звучание глухого леопарда. Кстати, Парк Горького — это калька с Def Leppard. Первая группа из металлистов, прочно прописавшаяся на MTV. Мы же заценим песенку с третьего альбома «Фотограф», которая стала визитной карточкой группы. Итак, Def Leppard.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

У ружья порог ожидания запределен. Еще не время. Ружье пережило сотни уток, волков, оленей. Оно знает себе цену. Проросло в криминальной хронике слишком мелко.

Время летит стремительно. Сегодня ты в топе, завтра в завистниках. И если в первой главе появился ты, то в первой главе нужно выстрелить.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

война. Но в вашей книге написано: сотворен из любви.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск, трек называется «Небо край», поехали!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
3: Итак, другие подруги, здравствуйте, 21.01 на моих зеленых системах. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую всех, кто нас слушает в онлайне. Отдельный привет всем, кто нас смотрит в стриме. Не нас, а меня. Вот, привет, Серега Тихой. Лена Одинцова, привет, Дима Сорокин, здравствуй, Воронеж. В двух человеках у нас вот доктор Моррис и Дениска. Челябинск, привет, привет, Андрюха. Вот, и я сегодня подбивал итоги прошлого голосования и понял, что надо уходить нахрен в отпуск. Вот, потому что вообще не поголосовали. Я не понимаю, то ли им не надо, то ли люди чем-то другим заняты. Вот, по всей видимости, надо уходить в отпуск. Вот, итак, ну давайте сразу сейчас включим. Володя, здравствуй, здравствуй, город Оренбург. Давайте начнем сразу с победителя прошлой программы. Хотелось мне, конечно, ништяков повыбирать, но там по одному, по два голоса. То есть, ну, видно, что музыкантам самим это нахер было не надо. Соответственно, ну и в жопу их. Итак, победитель прошлой программы — Рихард, «Ангелы и демоны». Поехали, ставим, слушаем, ну и потом начнем уже основную часть программы.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, 21.05 на моих зеленых системных. Вот, на связи у нас уже все: Челябинск, Оренбург, Москва, Сочи, по всей. Вадим, а ты где у нас сегодня? В Сочах или ты уже дома? Вот, Пенза, Свердловск, Питер. Народу, короче, полно. Улька, привет! Улька, привет! Ты выучила фразу «дай чирик, ё-моё»? Ну-ка, скажи нам, дай чирик, ё-моё. Вот. Ну и что, отзвучал у нас победитель прошлого миксера. Вот. The Огнич в Тутуп нам пишет. Привет. Здравствуй, дорогой. Вот. И начинаем мы сегодня. Все, меня обдушить пора. Вот, начинаем основную часть программы. Вот так вот. Я начал издалека, потому что в Оренбурге сейчас уже ранняя зима, чего уж там утро, ранняя зима. Вот, поэтому давайте начнем оттуда. Володя и Наталья Платвиновы. Вот, трек называется у нас, как, секундочку. «Память» называется трек. Вот, что написано? Песня «Память» из альбома «Мне уже не догнать меня». Песня в память о моем друге. Он был замечательный музыкант и человек. Володя Меховов. Володя Меховов. Вот, «Память» его песенка. Грустная. Ну, а что делать? Все там будем. Мы так ставим, слушаем. Пара Платвиновых. Володя и Наталья. «Память», Оренбург. Поехали.

0: есть только миксер в неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:12:01 на моих зеленых системных. Володь, очень тихо она у тебя была. Так, сейчас мне надо. А, да ладно, потом. Не отмастерил ты трек. Мне пришлось 10 децибел накидывать, чтобы она более-менее адекватно звучала в эфире. Вот, поэтому, когда соберешься ее куда-то там, понимаешь, выкладывать в люди, вот, или на пластинку добавь, надо отмастерить ее. Вот, Женя, привет, пишет, короче, стрим в ВК только в видосах лежит, на страничке в группе его нету и анонса нету. Да как нету-то, Женек, и анонс есть, и видос идет, и вот я оттуда же читаю комментарии, все нормально, люди смотрят, ты че? Вот. Так, Юрка пишет, не поверишь, собираюсь с 16 по 20 августа на теплоходе. Решил вернуться спустя 11 лет. Юрка, я тебе завидую белой завистью. Вот, я бы сейчас тоже бы на теплоходе бы куда-нибудь. Москва, Белозерск, так чтобы неделю туда, неделю обратно и вообще ничего, кроме вспомогача, не слышать. Так, Кирюша, привет! Привет, Кирюша! Так, что там нам пишут? Куда я нажал? Твою мать! Как я ненавижу этот гребаный ВКонтакт. Вот, так, что-то, вот почему-то мне Боярского напоминает, Саня пишет. Слушай, я не знаю, почему тебе Боярского напоминает. Это наш Володя Платвинов со своей супругой Натальей. Вот, они у нас золотой коллектив. Они у нас, знаешь, стрельнули с какой песней? Едем домой. А мы едем домой, едем домой. Вот, и прям так она у нас прижилась, эта песенка. Ну и периодически что-то Володя выбрасывает в жизнь. А вот эту песенку он загрузил, а у нас как раз шли отборы на Revolution, на куда-то там еще, Я никак не мог собрать треков, сделать эфир со старослужащими. Вот, и в итоге вот сейчас дошла оказия, наконец-то дошли руки до Володи. Вот, так что слушаем, радуемся. Так, что там еще нам пишут? Прям налью себе под эту песню, аж выпить захотелось. Так пишет нам Воронеж. Так, что там, Пенза пишет, спокойная песенка, зуб сверлит. Вот, Саня пишет, я брагу поставил, слушай, я сахар купил в воскресенье, думаю, надо залить, а все никак руки опять, вот, видишь, опять руки не доходят, даже до дела дельного, надо сегодня хоть воды налить, пусть отстоится, а завтра забодяжу. Так, Игорян пишет, я как-то раз под град сильный на машине попал в мае, пришлось небольшие вмятины выправлять без покраски. Неприятная вещь этот град. Слушай, ну, наверное, град на град не приходится. Вот, у меня от града пока ни одна моя машина не пострадала. Вот, ну, град был, ну, вот такой был, ну, с орех, с грецкий. Ничего не полопалось, не поскалывалось. Так, зубы — больная тема. У меня пломба выпала, нужно идти делать опять. А в наше время пугают не сами стоматологи, а их ценники. Слушай, ну, делать надо. Я, видишь, не делаю, потому что я сейчас деньги берегу, пока машины не сделаю. Мне надо машины все в порядок привести, потому что я безлошадный сейчас. Вот, как, а ремонт дорог. Так же, как и со стоматологами все обстоит. Вот, а зуб, понимаешь, сейчас пока дырка есть и пока есть стенки, надо заделать, потому что когда зуб выпадет, еще дороже будет, поверь мне. Пусть лучше там, я не знаю, месяц не побухаешь, но этот, зубы будут сделаны. Так, с Кирюшей поздоровался. Женя пишет, пока не зашел видео в группе, оно не видно. Слушай, ну я не знаю, как оно не видно, все же его нашли. Значит, видно. Серега Огнев, привет! Привет! Вот, ну и, собственно, все зачитал. Володь, здорово, классно, песня, но вот еще раз напомню, надо отмастерить ее, потому что она очень тихая по громкости. И, соответственно, надо ей мясо прибавить.

привести в порядок. Вот, поехали дальше. Ну, раз начали с грустной песни, ребят, песня от группы «Асбест», называется трек «Ветер». К сожалению, Юры Шелега уже с нами нет, уже давно нету. Вот, но Серега выкидывает периодически, откапывает где-то в закромах песни и, собственно, загружает на сайт. А я же не против. Давайте послушаем «Асбест», группа, песня называется «Ветер», собственно, «Питер». Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: 21-22-03. Вот такое вот системное время у меня красивое. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, онлайн-слушатели и стримосмотрители. Вот, только что у нас отзвучала питерская группа «Асбест». Старье? Да, да, старье, но классное. Вот, люблю минорную доминанту, пишет Вадим. Андрюха Челябинский наш пишет: хорошая баллада, как и предыдущая песня, в критике не нуждается. Так, 2005 самый клевый был год, не то что эти ваши седьмые. Слушай, вот мне сейчас скажи что-нибудь вспомнить из 5-го и 7-го, я ничего не вспомню. Так, Кирюша пишет: Воронеж, душевный трек, заварила себе чай под него, укуталась в плед. Так, что тут? Саня пишет: на балконе стою, курю под эту песню, ветер поднялся и гроза начинается. Вот, Женя Баринов, привет. Слушай, ты знаешь, есть такие песни. У меня есть песня, написана она как раз вот где-то, я не знаю, наверное, году так это в 2001-2002. И каждый раз, когда мы ее играем, особенно на открытых площадках, это прямо, знаете, где-то там или на дне города мы ее играли, или еще где-то там на какой-нибудь танцплощадке открытой, она прям так и называется «Ветер», вот, и поднимался ветрище каждый раз, это прям шаманство какое-то, аж прям вот мурашки по телу бежали всегда. Вот, так что, да, и бывают такие песни. Вот, к сожалению, Юрки больше с нами нету. Представляете, вот мы с ним обсуждали пластинку напечатать, альбом выпустить. Вот, пообщались, договорились, все дела порешали. И Юрка пропал где-то на месяцок, на два. А потом, смотрю, у меня по ленте пробегает, что кто хочет с Юрой попрощаться, приходите туда-то и туда-то. Вот, все. Все, очень для меня был прям большой шок. Очень был большой шок. Вот, нравится песня «Без тебя». Ринка, ну, она, как тебе сказать, она грустная. Она грустная, по определенному поводу написанная. Вот, ну, много у нас хороших песен есть. Поползай, послушай. Так, прикольный такой русский рок прям вернул меня в мой 2005-й. Классная песня, голос нравится. Что там еще? Вечная память Юре. Володя вот пишет: теплая песня. Теплая песня. Так. Не пой про грозу размером с козу, а то с твоим шаманством шутить нельзя. Ну, наверное. Не знаю, надо проверить про грозу. Вот, с ветром обычно работало. Ладно, ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Далее наш друг из Лениногорска, наш Дима Лопатов. Так, «Сними себя все» называется песня. Смотрите, дислокация — Симферополь. Он у нас то в Симферополе, то в Лениногорске. Я не понимаю. Димка, где ты теперь живешь вообще? Где ты? Я, когда говорю, что ты в Симферополе, ты говоришь: я уже в Лениногорске. Вот, сегодня, говорю, в Лениногорске, смотрю, дислокация указана — Симферополь. Вот. Так, песня из будущего альбома написал Димка. Собственно, больше ничего он не написал. Поэтому ставим, слушаем. Дмитрий Лопатов, «Сними с себя все». Симферополь-Лениногорск. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ой, Димка, ой, порадовал, ой, ой, красавец, слушай. Так, где-то мне тут Женя написал, сейчас я найду. Где он написал-то, господи? Вот, Женька Литвинов написал: Димон снова в Крыму. Вот, понятно. Слушай, Димка, ну здорово. Я прям вскайфнул очень от звукового ряда. Прям вот все, как тебе сказать, и оно все, знаешь, как всплывает слой за слоем, слой за слоем. Я прям реально кайфанул. Я когда еще себе низулю включил колонки внизу, то прям меня вообще расперло. Еще бы чуть-чуть бы, и я бы, наверное, просто закатил бы глаза. Так, Юрка пишет: где бы Дима ни жил, песни классные. Пишет: мне нравится. Челябинск пишет: чувствуется редкая особенность. Это стиль классики русского рока. Так, Дениска пишет: мне уже название нравится. Так, доктор Морис пишет: с первых нот неплохо. Охрененный трек. Где ссылка? Мы кинули ссылку одновременно. Саня спросил, где ссылка, а я кинул ссылку. Так, Серега Огнев пишет: крутой морочняк. Морочняк, Сплин, Брат 2 перед глазами. Слушай, ну со Сплинами вообще я бы тут даже сравнивать не стал, потому что у Саши Васильева такого глубинного музыкального, как тебе сказать, слоеного пирога ни разу я не слышал. Все очень банально и просто. Вот. Так, Димка пишет, Сорокин: хорошая песня. Дислокация может быть какая угодно, но музыкально прям Свердловск натуральный. Современное развитие очень хорошо. Так, Музон тащит. Витос наш пермяк нарисовался, вот и я подкатил. Витос, ты такую песнягу пропустил, слушай. Прям красота была. Ну, переслушаешь. По крайней мере, ссылочки бросил. Можете скачать, послушать. Вот, Дим, ну от меня прям респектище. Прям респектище, что я тебе могу сказать. Уже сейчас я прям нажатием кнопки. Вот, уже трек в ротации. Все. Все. И даже пусть в лирике тоже играет. Вот, чтоб там тоже девочки послушали. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Дальше кто? Самый продаваемый артист, Флэш, на неформатном радио. Вот это дохлая шкидлятина лысая. Лысая дохлая шкидлятина. Наш Дениска Дивер. Вот, собственно, вышел, давно уже вышел мини-альбом из трех треков. Вот, в принципе, все они крутятся в ротации, эти песняги, но сегодня надо было добраться до шкидлятины, и я до него добрался. Вот. Давайте мы его теперь и на общак послушаем. Воронеж, Дивер, вчерашний день называется трек. Поехали. А вот, кстати, смотрите, еще Серега Никитин написал: классная песня, очень понравилась. Это про Димку, про нашего. Вот. Спасибо Димону передам. Он, видать, не смог сам присутствовать, послушать, посмотреть. Он написал, он написал, Женя. Он нарисовался. Он втихаря нас слушал. Вот, кайфовый трек. Все, давайте слушать Дениску. Дивер, вчерашний день, Воронеж, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:36 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, Вадим пишет: мне кажется, в этой песенке барабаны не нужны. Слушай, Вадик, я их честно скажу, вот мне они вообще не мешались. Вот ты мне сейчас сказал, что они не нужны. И я вот думаю, что надо переслушать, ну, как бы еще раз переслушать и прикинуть, нужны они или нет, но они там как бы вообще не мешались. Вот, Гудвин, привет! Здравствуй, дорогой! Спрашивает, как у меня... Слушай, у меня дела плохо. Мне приходится работать на трех работ. У меня болит зубик. У меня сломались обе машины. Представляешь, какая жопа происходит? Вот, но мы с Коляной мужественно, понимаешь, вылезаем из этой жопы. Так. Как же приятно, вот Челябинск пишет, как же приятно слушать подобный рэп. Сейчас современные недорэперы такого ни за что не сделают. Вот. Так, барабаны очень в тему, пишет Серега Огнев. Вот смотрите, видите? Витос пишет, наш пермяк, я не особый любитель такого жанра, но неплохо вышло. Неплохо вышло. Саня Минеев пишет, норм трек, эмоционально и красиво. Кирюша пишет, прикольная лирика, цепляет. Доктор Моррис написал, шансон с элементами рэпа у Дениса получилось здорово. За земляка не стыдно ни капли. Респект, йоу. Респект, йоу. Так, Ринка пишет, сильные песни, смысл подачи, эмоции. Сегодня как раз думала, попаду ли в эфир, где Денис поет. Вот, ну я говорю, мысли материальные, поэтому надо думать только о хорошем. Только хорошим, потому что все, что мы думаем, все абсолютно происходит, проверено не раз. Вот. Ну, Дениска, от меня, я тебе уже все сказал. Повелитель тазов. Вечер в хату, музон в приору. Вот, молодец, молодец, красиво. Так, я бы там поспорил за некоторые рифмы. Ну ладно, хрен с ним, вам, рэперам, можно. Вот, едем дальше. Далее у нас кто? Далее у нас Женек. Наш, понимаешь, Женек, начальник ЖЭКа, город Питер. Вот, накидал он после последнего нашего эфира с ним, накидал он много, понимаешь, всяких песен. И мне прям пришлось даже повыбирать. Я прям сидел и думал, какую песенку взять, решил взять вот эту. Вот, песня была записана в 2013 году на студии «Виртуозы Вселенной». Собственно, начальник ЖЭКа, трек называется «Свобода». Вот, Жень Быстревский, не вижу, здесь, не здесь, ну, он нас потом найдет. Поехали, ставим, слушаем.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:42 на моих зеленых системных. Только что отзвучал начальник ЖЭКа со своей свободой. Вот, это у нас Питер. Так, что нам пишут? Константин Ступин жив. Так. Перм пишет: с душой спета, а это главное. Димка Сорокин пишет: хорошая, честная панкуха, ничего лишнего, это плюс. Молодец, Евгений. Вот, радиопроект у нас нарисовался. Привет, Муром. Саня Минеев пишет: вот добавлю, пожалуй, себе в плейлист этот трек. Так, панки, хой. Ничего так, ничего так. Так, панкуха, бодрое начало. И, собственно, все. Да, Гудвин вот пишет: у меня девушка появилась, нашла меня на концерте 2 недели назад. У меня уже перевалило за 50-й концерт, все ближе к цели. И да, я все еще изумрудный. Слушай, но с девушкой я тебя, конечно, поздравляю. Руки отдохнут теперь у тебя. Вот, по поводу изумрудной, ну, слушай, видимо, теперь тебе придется так и ходить, пока девушка тебя не бросит, или ты от нее не уйдешь, ну, или пока вас машина не собьет, чтобы умерли в один день. Вот, Андрюха вот наш челябинский спрашивает: случайно не Гудвин ли Байкерс Бар поет? Не-не-не, он не музыкант, он не музыкант. Вот, он около музыки, он около музыки постоянно ходит, бродит, треплет своей зеленой шевелюрой, вот, и обещает принести закуску, вот, но не приносит. Вот, так я ждал, понимаешь, на финале Революшена маринованных помидорчиков, но он не донес, не донес. Вот, ладно, Женек. Женек, я тебе передаю приветище. Вот, я понимаю, что ты сегодня где-нибудь опять. Он у нас постоянно то в кино бандитов играет, то очень занятой человек. Он мне обычно пишет всегда после эфира, там, дня через 3-4. Вот. Собственно, Женька, ну все, уже трек в этом. В ротации. Уже трек в ротации. Вот, пускай народ радует. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас кто? Далее у нас большой ногами. В припрыжку. Вот. Не вышло у нас с Димкой недопонимание. Вот. Я ему говорил: Димон, сингл — это когда один песня. Когда один песня. Димка сказал: да, хорошо. Я говорю: давай выпустим 2 сингла. Вот. Денег хватает. Он говорит: не-не, пусть будет один. Выпускаю один. Выходит трек, Димка мне пишет: Зухер, а где второй трек? Я говорю: Димка, читай все, что я писал выше. Вот, короче, как-то пролетел трек мимо неформатки, но тем не менее, везде он есть, называется «В припрыжку», наши давние друзья, большой ногами. Собственно, ставим, слушаем. Прям, ну, можно сказать, свежак-свежак, да, не так давно он вышел. Вот, поэтому слушайте, наслаждайтесь.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Вот, собственно, насколько я понял, задумка у Димки была такая. То есть вот оба этих трека, да, первый китайский джаз или китайский блюз, что там, я уж не помню, Дим, извини, пожалуйста. Китайский блюз, по-моему. Вот, и вот эта песенка, да, они вот все между собой связаны китайскими считалочками, считалочками про китайцев. Вот, и, ну, они с Димкой были задуманы как бы на одной пластинке быть, но жизнь их разделила, Так, Геннадий нарисовался, привет, Беломорск, чуть не сказал опять Архангельск, чуть не опоздал, говорит, всем привет, что тут нового, слушай, все новое, весь эфир, понимаешь, одни новиночки. Вот, песня про та-да-дам, пишет доктор Морис. Радиопроект «Город Муром» пишет красиво. Витос, наш пермяк, пишет умиротворяюще. Звучит, спокойствие навевает, красота. Кирюша пишет, вот, пишу иероглифы под этот трек, и там про китайский поется. Трек классный, не напряжный. Вот, доктор Морис пишет, песня «Как ты постепенно незаметно сходишь с ума». Так, Сайн Минеев пишет, интересный трек, фолк плюс электроника, норм, так-то норм. Серега Огнев пишет, что-то весь эфир, саундтрек к брату. Слушай, наверное, Серега, у тебя какой-то этот, ассоциативный ряд просто пошел, я не знаю, у меня просто работает кондиционер. У меня на боевые действия не тянет от сегодняшнего эфира. Так, Дениска пишет, песня позитивная, но я не понял, про что. Вот, привет, тетя Лен. Тетя Лен, пока, тетя Лен. Та-та-ди-да-ди-дам. Что там, Пашка Байгаров, привет. Спрашивает, кто поет. Это поет «Большой ногами». «Большой ногами», трек называется «В припрыжку». Вот, ну и, собственно, все. Вот, Ринка пишет, мне понравилось очень, но была на фоне. Так. Как так? Я была на фоне. Фанила. Ринка фанила. Вот, Ринка фанила, микрофон заводился. Вот, ладно. Что там еще? Поехали дальше. Далее проект «Горделия Метрополис». Да, и все скажут, а что это за проект? Кто такие? Почему они, понимаешь, в старперах, в мастодонтах? Да все просто. Это, понимаешь, наши вот эти вот неуемные товарищи из Воронежа, «Горделия Метрополис», они же, понимаешь, господи, аж забыл, как называются, твою мать. Короче, это у них уже третий проект. «Номеди Бэнд», вот, вспомнил же. Потому что все время названия такие зовут. И еще какой-то у них еще один был проект. Вот, три было проекта. Вот этот уже третий. Когда вы уже, понимаешь, остановитесь? Когда вы уже себе остановитесь? Итак, очередной прыжок, бросок, я не знаю как. Короче, теперь Кирюша поет по-русски. Вот, она у нас пела по-немецки, пела по-английски. По-моему, что-то там даже у нее проскакивало на албанско-болгарском. Вот, наконец-то Кирюша запела по-русски. Итак, ставим, слушаем, как это называется, дебютный трек нового проекта, но все с теми же людьми, человеками. Игра «Без правил», «Горделия Метрополис», «Воронеж», поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, други и подруги, 21-58-55 на моих зеленых системных. Вот, и я даже сейчас пытался пытать музыкантов за эфиром на стриме. Вот, говорю, признайтесь, гады, у кого сперли куплет. Признайтесь, гады, у кого сперли куплет. Потому что я вот прям сижу, я просто та-да-да-да-да-да-да-да. Вот это же прям вот что-то такое знакомое, прям до боли. Позвони мне, позвони. Вот из той же оперы откуда-то. То есть прям вот, вот. Но они не признаются, гады. Ладно. Так, что там? Челябинск пишет, что-то в этом есть. Вадим пишет, что, ребят, по-моему, клип вышел на эту песню, но еще не успел посмотреть. Да, клип есть и на сайте у нас лежит, и в Ютубе на канале лежит, и в группе у нас во ВКонтакте лежит. Вот, и скорее всего, у них в группе тоже где-нибудь лежит. Вот, сына младшего в армию проводил, блин. Слушай, Вадик, ну, я думаю, он же первоходный, то есть, я думаю, там все нормально будет, не переживай, все будет хорошо. Сейчас уже взяли под контроль все это дело, я думаю, на передовую он точно не пойдет. Вот, так, что там еще? С двух ног залетело. Вот, Кирюша пишет, как говорил мой препод по вокалу, если трек что-то напоминает, значит, все зачетно. Мне ничего пока не напоминает, но стили мы намиксовали. Нет, я говорю про конкретно вот эту вот считалочку. Вот конкретно вот это место, которое в куплете, ну, прям безумно. И я бы прям, я задамся целью как-нибудь, если не забуду. Вот, и найду, что за песню мне оно напоминает. Так, что там? Вроде же я же их слушал на днях. Жаринка пишет. Так, Геннадий пишет, мне одному кажется, что вокалистка гнусавит. Слушай, ну она не гнусавит, у нее просто тембр голоса такой. Вот. Что там? В Пермь зашло. Денис пишет, крутой проект. Вот, Димка предложил вариант Агата Кристи. Нет, Агата Кристи нет. Не то. Близко, конечно, но не то. Так, мороз. Обожаю такие звуки, тащусь. Так, Industrial с красивым женским голосом тут однозначно лайк. Вот, короче, всем зашло. Всем зашло, это хорошо. Это хорошо. Ребят, ну, как бы что, вот, Димон пишет, мне в целом понравилось. Ну, да. Дим, а ты не знаешь, кто поет, Дим? Подскажи, кто поет, что за девочка? Мы ее, по-моему, не знаем. Вот. Ну, что, нормально стартанули. Короче, желаю вам весь альбом в этом духе. Но только, конечно, не одинаковый. Ну, чтобы одинаковый не был. Вот. Пусть будет в этом духе, но все песни разные. Тогда, я думаю, будет хорошо. Хорошечно. Вот, ладушки, поехали дальше. Далее, наша Соня. Наша Софья. Софья, Соня. Группа Аманава. Наслаждайся тишиной, называется трек. Город Москва. Так, что там, написали они? Да, написали. Мы обожаем музыкальную эпоху 90-х и решили выпустить песню «Оммаж» с говорящим названием для тех, кто в теме. Аранжировка рождает ностальгическое настроение и ласкает уши ретро-вайбом, но сюжет песни современен. Здесь и про свидание с незнакомцем из Тиндера, и про переживания героини перед новыми отношениями, про разницу поколений и надежду, что общий язык может быть найден. У всех, кто послушает трек, случится побочный эффект. Сердце начнет улыбаться. Ну, давай попробуем. Ну, у меня по-любому ушки начнут улыбаться, потому что я люблю, что делает Аманава. Вот, ну а что получилось? Я еще не слушал, я сейчас вместе с вами буду первый раз слушать. Поехали, ставим, слушаем. Аманава, наслаждайся тишиной. И сейчас раз и 3 минуты 18 секунд тишины. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Юрка у нас хитрожопый. Юрка хитрожопый. Говорит, ты почему не поменял номер миксера? Да, я всех отругал. И вот он мне решил написать, что почему же я его никак. Выпей китарол. Слушай, такая хрень, как китарол, меня не берет. Не берет. Меня берут только тяжелые успокоительные таблетки. Вот, ножпу или что-то подобное выпить. Ринка, ножпа. Открою тебе страшную тайну. От зубной боли не помогает. Вот, потому что ножпа, она как спазган. Вот, она работает от спазма. От спазма. А зуб болит по другой причине. Так, что там нам еще пишут? Как подобие краски? Руки вверх были раньше. Слушай, ну нет, ни руки вверх, ни краски. Я тебе скажу так, это близко к диско. В принципе, можно было бы даже сказать, что чистое диско, если бы это не было бы чистым диско. Слушайте, а в принципе-то, наверное, даже это чистое диско. Вот, спазм зуба, значит, был. Вот, моей знакомой помогло. Это знаешь, как называется? Это когда человек самовнушением занимается. Вот, она выпила, и это значит, у нее нерв оголенный был, и она успокоилась, потому что выпила таблетку, и сразу у нее нерв перестал болеть. Так, ты превь для неформатной бомбардировки ставишь от миксера. Какие нафиг цифры? Нет, там я для бомбардировки уже ничего там не ставлю. Это же не я ставлю. Это подставляет этот гребаный YouTube. Вот, а сейчас он подставляет в превьюшку нашу вот эту заставку с ютубовского канала, нашу большую фотку. Вот, и сейчас я вообще этим не заморачиваюсь. Так, Серега Огнев пишет, ну, может, не только диско, но и синт-поп. Ну, вот как сказать, да, эффект плацебо, спасибо, Сань, подсказал. Вот, это New Retro Rave пишет. Вот тут, понимаете, тут вроде бы как и синти-поп, да, есть, и рейва чуть-чуть есть. Но, по большому счету, вот если просто вот отдалиться, то прям чистый дискарь 90-х. Прям ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот эти вот дудочки, они выходят на передний план. И тут ты хошь не хошь, все равно понимаешь, что ты на дискотеке 90-х. Сейчас зайдет какая-нибудь лохматая, обесцвеченная девочка в вареной джинсовке. Вот. С большим каким-нибудь значком, вот таким круглым, на левой сиське. И все. И все. Вот пишут, да панкуха это что? Что вы? Это же панкуха. Нет, получилось классно. Получилось симпатично. Получилось здорово. Вот, собственно, что, уже сейчас прям вот я нажму, и уже трек, уже в ротации. Все, вот пусть он играет, и в лирике тоже пусть играет. Вот, там тоже ему место есть. Так, что, и Метрополис туда же мы сейчас, да, зарядим. Вот, пусть они в основном и в миксере играют. Да и в ночном пусть играют тоже. Так, друзья. Ну и что? На сегодня эфир закончен. По поводу отпуска я еще не решил. У меня есть прям сильное желание. Есть прям сильное желание отправить программу в отпуск. Вот. И я еще не решил, уйду ли я в отпуск или не уйду. Вот так вот. Вот так вот. Поэтому я еще подумаю, но вполне возможно, что мы не скоро увидимся с вами, услышимся. Ну, персонально со мной. Я имею в виду в эфирах. Вот. Но вполне возможно, что и увидимся, и услышимся. Короче, я еще не решил. Я сегодня просто так это зашел, поглядел на активность и понимаю, что, блин, я ничего не понимаю в этой жизни уже. Вот, не знаю, если меня отпустит, значит, все будет хорошо. Если не отпустит, значит, пойду нафиг в отпуск. Ну, я-то в отпуск не пойду, программа пойдет в отпуск. Вот, радиослушатели, дорогие, машу вам лапкой, включаю сейчас песенку, после которой включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет, а на стриме-то я еще, конечно, поболтаюсь.

утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. Ветер хмельно не поседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

Черт, точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, на облаке продолжать танцевать.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Джейн Джозеф Браун-младший, как вам? В детстве начать работу с того, чтобы зазывать проходящих мимо мужиков, чтобы зайти в публичный дом. Так сказать, прикоснуться к прекрасному, приложиться. А в 16-летнем возрасте присесть за совершение грабежа. Выйдя из заключения, поиграть в бейсболе, в боксе морды побить, а потом попасть по случаю в музыкальный коллектив, который играл по воскресеньям госпел в церквях. Это же жесть, причем черная.

Да, ребята, это мистер Динамит, крестный отец Соула, мистер Приз, Приз! И просто Джеймс Браун. 99 раз он попадал в самый популярный хит-парад мира. Billboard Hot 100. Но ни разу не достиг первого места. Родоначальник соула, фанка, а хип-хопа вообще без Брауна не было бы.

Творчество пришлось на 60-е и 70-е годы. С начала 50-х Джеймс шел к славе и признанию. Литл Ричард немного помог. В 56-м году Ричарда подписали на 30 выступлений по югу Америки. Но он отказался. Сильно занят был на студии. Телеков и интернета тогда не было. И практически никто ж в лицо Литл Ричарда не знал. Так и вместо него на концертах плясал и пел Джеймс Браун. Живьем, это, ребята, вам не ласковый май. Тогда никаких минусов не было. А настоящая визитная карточка появилась у Джеймса Брауна только через 9 лет. Песня, которую все знают, да и вы тоже. Песня, в которой мистер Джеймс Браун стал не только чернокожей звездой, а культовой фигурой в истории музыки. Еще раз, основатель соло, фанка. И входит в состав зала славы рок-н-ролла.

кончится пора. Проводник попросил провожатых, расставание, как злая игра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи, лишь мигнет на прощание фонарь.

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

наш мир — это лишь бездны всплеск. Все, что есть вокруг — самый яркий блеск. Миллионы тайн в тени от нас. Чудеса хранят, ждут —

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

чем напел. Мне имя твое ветер, зачем твой взгляд не растревожил душу? Зачем мой крепкий сон

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

желтел, как желтел, как мой город остыл по дворам, площадям.

0: Обязательно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Сепултура. Бразильская метал-группа образовалась в 1984 году в городе Белу-Оризонти на юге-востоке Бразилии. Два брата, Игорь и Макс, наслушавшись Ван Халена, Ирон Майдена, Моторхеда и Сидиси, Озика, решили играть рок. Но чуть позже, услышав группу Venom, их рубануло. Игорь вспоминал: «Помню, у друга взял послушать кассету Венома. Музыка была похожа на Motorhead, но в 5 раз тяжелее. И я сказал: это дьявольский Motorhead. И после знакомства с Веномом мы перестали слушать Iron Maiden и остальные легкие коллективы. А мы послушаем песенку с альбома 96-го года «Roots», «Sepultura», «Roots»,

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: И теперь я до смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин, на картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно, что из этой земли силу пьет и любовь, и печаль, и отвагу.

я кладу на бумагу. Бог у Бога портянки украл и привет. Бог натер волдыри, ему больно, хромает.

Ребенком в проборе. Общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы и вторую. И мы можем не видеться, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю. Если можно, верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.

0: Нет?
1: Формата.
2: Стукни Ваську.
3: Ток-ток.
4: Закажи.
2: Песню.
3: Улетела.
1: Нет формата.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Буги-вуги, фортепианный стиль, 10-е годы 20 века, юг США. Из-за необходимости нанимать пианистов взамен оркестров в недорогих кафе, барах, кинотеатрах и прочих местах и появился особый способ ритмичной игры на пианино. Синкопированная, энергичная музыка, первыми применившая прием страйд-пьяно, когда левая рука совершает постоянные прыжки по клавиатуре, беря то басовую ноту, то соответствующий ей аккорд. Ну, понимаете, там пап-пап-пап, и поехали. Играли в основном самоучки, и техника пианистов не блистала совершенством, но чувство ритма должно было быть на высочайшем уровне, и физическое тело, с которыми восьмидольный ритм создавал вал движения. Буги-вуги вышло из рихтайма. А сам термин вошел в обиход в конце 20-х как обозначение танца под аккомпанемент фортепиано.

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Участники сборника «Грани».
2: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластера», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Солнечная пуля иглой пронзила плоть. Сколь не проси тепла, только вселенский дождь. Смачную дулю кажет с небес Господь. Сколько забыто лиц, голосов и строк. Денег пропито и стоптано сапог. Сколько крестов высится вдоль дорог. Разум и сердце сошлись на кулаках. Кроют друг друга, орут о былых долгах. Сердце колотит, разум идет в отмах. Злоба и жалость вошли одна в одну. Перемешались, неясно что к чему. Только осталось, что волком выть на луну. Сколько не сыпь на открытые раны соль. Сколько не жалуйся на головную боль. Сколь показушно не шастай по снегу босой. И ищет душа разгонной полосы. Полночь, на башне все яростней бьют часы. Жутко и страшно воют цепные псы. Раньше казалось, что солнце впереди. Самую малость, лишь руку протяни. К черту усталость, надо вперед идти. Нынче же радость возня в четырех стенах. Стены внушают удушливый, липкий страх. Выйти нельзя, бесы стоят в дверях. Разнообразен душевный мазохизм. Кто-то в подъезде на брючном ремне повис. Кто-то по пьяни осваивает карниз. Старый кудесник вращает хрустальный шар. Он превращает железо и камни в пар. Нечто

Лишенную удачу нам кует подков, даст передачу сквозь клетку пошлых слов, краской наполнит хотя бы один из слов.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

бежала в бой, мать пречистая. И поднимались мы, братец мой, и я, и смело

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

предрассветным туманом играя. Месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотни свечей в нем сияло. Для заблудшей души это мало. Шла она по земле, не летела, одиноко в бескрайность глядела, а в глазах отпечатался страх не найти ей дороги назад. Потерялась душа среди толпы, в безразличии людском, среди лжи, в мире алчности, скупости чувств. В недоверии нашла свой приют, осторожно ступая след в след, сторонясь

Мимо мчались чужие года, реки плавно падали в моря, горы гордо стремились к высотам, города погрузились в заботы. Незамеченным был души путь, равнодушие дарило ей грусть. Лишь на время была в ней нужда, чтоб казаться людьми. Чуждых сердец, заблудившись совсем наконец, не найдя в целом свете любви, позабыла свои все мечты. В лунный свет безысходно смотрела, одноразовой быть не хотела.

с предрассветным туманом и края. Месяц пел.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали!

Где мы с тобой любовью укутаем

веки. Я прошу, поднимите мне веки. Небом над пустыней я жив отныне.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: АВИА – антивокально-инструментальный ансамбль, основанный в 1985 году бывшими участниками группы «Странные игры». АВИА никогда не были пародией. Может, потому что это было весело. Фанаты конструктивизма 20-х годов СССР. Маяковский, там индустрия, время вперед, все дела. Да еще и кругом перестройка, ну, конец 80-х. Искреннее увлечение этой темой, ирония по отношению к советской действительности дало тот позитив, который до сих пор веселит и дает хорошее настроение. АВИА – это история про бессмертный человеческий идиотизм, который никуда не девается и всегда жив. Это было 40 лет назад, это есть и сейчас. Ничего не изменить – все то же и все туда же. АВИА, проснись и пой!

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

не считая за труд, трое нищих по темной дороге бредут. Имена им отчаяние, ужас и боль. Эти трое всегда у тебя за спиной.

И по правой обочине шествует страх, словно гордый олень. И в ветвистых рогах серебристую сплел паутину паук. Вечный страх — напарник, соратник и друг. Страх владыка души, лишь слегка наступив, поселяется в ней. Дальше следует взрыв, и осколки летят, но не спит паучок. Душа шмётки он ловит в свой липкий сачок.

страхом отчаянию вечно идти. И ворона кудлатая слева летит, властелина рассудка, хозяйка умов, королева сознания темных углов. Хриплым карканьем зыбкие рушит мечты, что так долго хранил и вынашивала ты. Опускаются руки, и больше не вмочь, не идти, не ползти в эту темную ночь.

отчаянием, страхом в родстве состоит, и понура меж ними лисица бежит, шкура серая бита сыпным лишаем, подметает дорогу облезлым хвостом. Только с виду она и стара, и слаба, но одним лишь прыжком боль догонит тебя. Не гляди, что хрома на четыре ноги, миг, и в рыхлое тело вопьются клыки.

по темной дороге бредут, в никуда ниоткуда лежит их маршрут. Их ведут только звезды в ночных небесах. Чует жертву ворона, олень и лиса. Звезды гаснут, и солнце восходит вдали, но идут по следам в придорожной пыли, километры пути, не считая за труд. Они ищут тебя, и, конечно, найдут.

улица, отстоишь на перекрестке, и дождь зараза хлесткий. Важно не сутулиться.

вновь застряла улица. Отстоишь на перекрестке, и дождь зараз захлесткий. Капли с твоего лица ищут покой во сне.

0: рок.
1: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит,

и даже где-то сам читал, мол, будто любит женщина ушами. А у мужчин, мол, все не так, и муж это звук пустой. Мужчина, мол, силен в любви глазами. Я эти факты проверял не раз. Согласен, все, что врут про уши женщины, бесспорно. Но утверждать, что у мужчины главный орган — это глаз, по меньшей мере, несерьезно.